Милая, ты душа моя, ты моя мелодия, ты моя гармония. Ну, прекрасный, мне кажется, подход. Эфер Дэвид демонстрирует, что называется. Берем пример. 3:20 в Москве, дальше на Ретро FM Fancy. Ненаброская и Кэнди Далфер через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

Fancy. Если вдруг как-то вам кажется, что никакого пламени любви нету, вы просто его не замечаете. Потому что раз Fancy сказал, что это самое пламя есть, значит, оно где-то рядышком. Надо рассмотреть. 3.34 в столице, дальше на Red FM. Роберт Майлз, Ник Кершоу и группа «Комбинация». Буквально через 3 минуты.

Это 1.1, это получается 2, да, в 4.00 по Москве, это получается утренний экспресс на Ретро FM. Так что готовимся и скоро помчим, сейчас 3.50 примерно в Москве. Прямо через пару минут Владимир Высоцкий и Бисквит.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: свете снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Yes, yes, утренний экспресс. 3:04 в столице. Мы начинаем движение вперед исключительно.
1: Ретро FM. Утренний экспресс
2: на Ретро FM.

0: С тобой было перед этим. Нужно вот прямо сейчас запомнить. 4.05 в столице, 4.06 в столице. И утренний экспресс на Ретро-ФМ, и гороскоп. Сейчас посмотрим, что будет у нас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 октября, пятница. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить. Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу, а только потом отвечайте. Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте. Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие. Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня – больше наблюдать и делать выводы. Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезности. Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия. Весы, чтение, разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что поможет вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах. Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло. Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами. Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие. Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия. Ну, слушайте, всем желаю силы и энергии.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: основана на реальных событиях. Deep Purple и их главный суперхит, который точно про то, что дыма без огня не бывает. А мы с вами катимся вперед на утреннем экспрессе на Ретро ФМ. Ретро ФМ и любимые песни. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Бонни Тайлер, Леонид Агутин. Двигаемся.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги». С 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: затмение сердца какое-то нашло. 4:30 в столице, и мы сейчас посмотрим, что там в историческом смысле, в контексте происходило. Утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Пятница, 2 октября 2026 на календаре. Юбилей 75. Сегодня отмечает британский музыкант, певец, автор песен, актер, общественный деятель, филантроп, основатель и лидер группы Police Гордон Мэтью Томас Самнер. Известный всему миру как Стинг. Стинг – 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», имея звезду на аллее славы в Голливуде, ну и круто поет, чего уж там. В этот день, в 1987 году, состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд». Ведущими первых выпусков программы были Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Листьев, Александр Любимов. Впервые на отечественном телевидении именно во «Взгляде» состоялся, ну, между прочим, первый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица: Константин Эрнст, Иван Демидов, Елена Масюк и Елена Ханга. 2 октября в 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. Монгольфьер, так называли воздушный шар в честь братьев Монгольфье, впервые запустивших его, взмыв в небо спустя час, пролетев около 30 километров, благополучно приземлился. У места приземления многочисленная публика восторженно приветствовала отважных воздухоплавателей. О, шар, ты мир! Сегодня отмечается день профтехобразования. С 1940 года, именно в этот день, все учебные заведения начального и среднего профессионального образования стран СНГ отмечают этот праздник. Сегодня в России более 200 тысяч студентов обучаются в 2500 учреждениях начального и среднего профессионального технического образования. Всех их, а также преподавателей, мы прямо сейчас поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро FM.

Ну, Москва Кассиопея отменяется, 4:35 в столице. Мы двигаемся по нашему графику, без всяких, знаете, космических увлечений. Через пару минут у нас здесь земляне, Майкл Джексон и Blue System на Ретро-ФМ. Любимая песня на Ретро-ФМ для вас всегда, пожалуйста. И утренний экспресс на Ретро-ФМ двигается.

земляне записали эту песню в 1980-м, но по телеку ее показали только в 1981-м. Ну а на гибкой пластиночке голубенькой в журнале «Кругозор» эта песня вышла уже в 1982-м. Собственно говоря, мы не торопимся, время идет, но мы при этом мчим на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ 4.50 в Москве. Двигаемся!

0: ретро-ФМ, 5.00 в столице. Двигаемся.
1: Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
3: Вперед в новый день.

0: Ох, тут прямо, конечно, загрустил я вдруг неожиданно. 5:06 в столице, грустить не будем. Пятничный утренний экспресс на Ретро-ФМ двигается вперед, и у нас здесь звезды впереди.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 2 октября, пятница. Сегодня, разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить. Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу и только потом отвечайте. Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте. Ну, так бывает. Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие. Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня – больше наблюдать и делать выводы. Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезности. Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия. Весы, чтение и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что поможет вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах. Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло. Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами. Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие. Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия тоже есть. Всем силы и энергии я желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Так, ну, Крис Ри посылает всю свою любовь Жозефине, дочке своей, а мы посылаем самое, что у нас есть, позитивное мне сюда, на официальный аккаунт в Максе Ретро FM, там зеленая такая галочка есть. Вы пишите мне все, что у вас случилось позитивного сегодня, или вы ожидаете позитивные какие-то сдвиги сегодня, ну или что-то такое вот вокруг такое случилось, и вы мне докладываете. Я все это зачитываю. В конце концов, в конце делов, ну, ближе к 7 утра, мы подумаем, кого из вас наградить совершенно точно пятничным позитивным тостером. Итак, пишите все самое позитивное мне в Макс. Там есть специальный пост, который называется «Позитив». Вот там есть возможность написать комментарий. И вот, собственно, я все это зачитываю. 5:19 в столице. Мы двигаемся вперед совершенно позитивно. И я ожидаю от вас позитивных новостей в Максе.
0: Позитив.
1: На Ретро FM.
3: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Навстречу новому дню.

0: 5.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ мчит навстречу пятнице. Ну и
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро ФМ.
0: Ежедневник. 2 октября 2026-го. На календаре пятница. Сегодня в России отмечается День метростроителя. Дата празднования выбрана не случайно. 95 лет назад, 2 октября 1931 года, Совнарком РСФСР принял решение о начале строительства метро в Москве. Торжественное открытие, которого состоялось через 4 года. Замечу, метро в России действует не только в Москве. Вторым на территории государства стал Ленинградский метрополитен. После были Нижегородский, Новосибирский, Самарский, Екатеринбургский, Казанский метрополитены. Сегодня в честь праздника все сотрудники российского метро получают поздравления за свой ответственный и важный труд. В этот день в 1914 году родился Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Он был официальным диктором правительства СССР, комментировал парады, съезды народных депутатов, вел репортажи из Кремля. Юрий Левитан – человек, из уст которого несколько поколений советских граждан узнавали самые главные новости страны. День рождения сегодня отмечают британский музыкант, певец и автор песен, актер и филантроп Стинг, итальянская певица, актриса и художница Рамина Пауэр, наша любимая, актер театра и кино, телеведущий Евгений Сидихин, певица, актриса, модель, телеведущая Сати Казанова. Ежегодно 2 октября отмечается Международный день социального педагога. В этом году его празднуют уже в 16-й раз. Дату отмечают социальные педагоги всех государств, а также студенты, обучающиеся по этой специальности. За важность и нужность, друзья, я вас поздравляю. Именины сегодня празднуют Алексей, Георгий, Игорь, Константин, Мария, Николай и Федор.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Давайте не перебирать этим самыми камушками. Ну, потому что у Криса Нормана здесь какие-то проблемы с этими камушками в груди. Будем считать, что везде камушки-брульянты. 5.35 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, пятничный, мчит навстречу новому дню. Блюсистам, Мадонна и форум через пару минут.

0: Экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Так, ну 5:49 столица и утренний позитив, и утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Пятничный утренний экспресс и пятничный тостер нас ждет в конце концов. То есть вы самые позитивные новости мне присылаете в наш официальный канал в Максе. Там он с галочкой зелененькой, и там есть специальный пост, который называется «Позитив». Под ним вы пишете комментарии, и я все это зачитываю. Вот что здесь, понимаете, я читаю. Это невероятно. Друзья дорогие, меня переполняют эмоции. Подруга Елена Кириченко из Ставропольского края сейчас мне написала новость. Оказывается, ее племянник вчера, 1 октября, в 18:20 полетел в космос. Уроженец села Успеновка Минераловодского округа Сергей Тетернятников вошел в основной состав миссии НАСА Крю-13. Вот это позитив, так позитив. Понимаете? Вот что мне пишут. Это сложно, конечно, перебить, но я попробую. Еще одно сообщение. Доброе утро, Ретро-ФМ. 5 утра, я варю супчик для своих любимых мужчин. Люблю своего мужа Александра и сына Сергея, поэтому всегда готовлю им вкусняшки и всегда на позитиве. Вот это, мне кажется, хорошо балансировано. Все. Значит, пишите мне, пожалуйста, самые позитивные новости, и я как-то буду все это зачитывать. 5:50 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ мчится навстречу новому дню.
0: Позитив. На

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18.00 в столице, и мы мчим. Утренний экспресс, пятничный, на Ретро-ФМ. Для вас. Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: Сергей Беликов, как всегда, про удачу и везение. Но мы, собственно говоря, про удачу и везение ни разу. Мы все четко сверяемся и внимательно наблюдаем. 6:05 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, и самое время для гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну что ж, все внимательно сейчас сверяем. 2 октября, пятница, сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить. Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу, только потом отвечайте. Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью, несмотря на все старания, дела как будто бы останутся на месте. Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие. Раки, не нагружайте себя сильно, ваша задача на сегодня – больше наблюдать, делать выводы. Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезности. Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия. Весы, чтение и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что может вам помочь вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах. Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло. Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами. Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие. Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия. О, Господи, всем силы и энергии желаю!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну, бунеем, ура-ура. Холидей, холидей, а у нас утренний позитив. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Пятничный тостер вас ждет, в конце концов. Если вдруг ваша позитивная новость затмит все на свете. 6.17 в столице. Самое, что ни на есть позитивное, вы мне пишите в официальный канал в Максе. У нас там есть специальный пост, под которым вы пишете как будто бы сообщение. Я его зачитываю. В конце концов, что-нибудь из этого получится. Главное, что я все читаю. Татьяна пишет, например, позитив случился 2 октября 2001 года, когда я пришла трудиться в Управление социальной защиты населения. 25 лет дарим людям добро, всем здоровья и радости. Пеку блинчики, между прочим, сейчас будут с мясом. Родных я тоже радую. Татьяна, ну, блинчик отложите, я, в общем, съем с удовольствием. Дальше. Владимир пишет из Омска. Вчера бодрый отряд детсадовцев на улице пытались меня поздравить с днем пожилого человека. Я категорически отказался. Ну какой я пожилой человек? Мне всего-то 69 лет. Сегодня утром отвел младшего, ему 8 лет, в школу. Сейчас заканчиваю свою утреннюю пробежку с любимой музыкой. На Ретро-ФМ впереди чашка кофе. И с позитивом всех поздравляю. Владимир из Омска, я вас тоже поздравляю с вашим позитивом. Ну, прям совершенно непонятно, чего детсадовцы к вам вчера пристали. 6.19 в столице. Мы продолжаем ехать на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ. Реклама.
3: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И каждый может совершенно запросто прокатиться на этом самом Кадиллаке, где Сиси Кетч управляет процессом. Но у нас другие истории сейчас. У нас прям исторические истории. Сосредоточимся на том, что в календаре у нас обозначено. 6:30 в столице. Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: И вот, пятница, 2 октября 2026-го, юбилей 75, сегодня отмечает итальянская певица, актриса и художница, бывшая супруга Альбана и его звездная пара Рамина Пауэр. Песни «Шаразан», «Феличта», «Чисара» и многие другие мы любим, знаем, слушаем на Ретро FM. Также день рождения сегодня отмечает британский музыкант, певец, автор песен, актер, общественный деятель и филантроп. Основатель и лидер группы Police Гордон Мэтью Томас Самнер, известный всему миру как Sting.

0: Стинг – 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель «Золотого глобуса», премии Эмми, и он также имеет звезду на «Аллее славы» в Голливуде, ну и, в общем, хорошо поет, чего уж там. Сегодня день рождения электронной почты. Именно 2 октября в 1971 году, 55 лет назад, инженер Рэй Томлинсон отправил первое сообщение с одного компьютера на другой. Несмотря на то, что компьютеры стояли в одном кабинете, это произвело мировой фурор и стало новым каналом обмена информацией. Ну, я не буду вас уговаривать, вы и так сегодня задействуете этот самый канал информации 100 раз. Сегодня отмечается Всемирный день улыбки. Начиная с 1999 года, он ежегодно празднуется в первую пятницу октября. Этот день должен быть посвящен хорошему настроению. Его девизом являются слова «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Как сказано у классика, от улыбки станет всем светлее. Это во-первых. Ну и улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше, располагают к себе окружающих. Это во-вторых. А еще сегодня отмечается День метростроителя в России, Международный день социального педагога, Всемирный день без алкоголя, День путания следов в осеннем парке и День жареных гребешков. Я даже не знаю. Ну, гребешки — это Дальний Восток, конечно, привет. А вот след в парке запутать — самое простое, мне кажется.
1: Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Про мухи одни точно не будем. В этот момент 6:35 в столице, и у нас исключительно позитивная история. Пятничный утренний экспресс на Ретро ФМ. Через пару минут комбинация. Майкл Джексон и мистер президент.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро ФМ.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начинаем новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Вечеринка Ретро FM.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе. Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
13: Ретро FM.

0: Экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что, девятка, которая превращается в десятку, в яблочко, то есть 6.49 в столице, пятничный утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Вот что тут мне написали под зажигательную музыку Ретро-ФМ. Еду с сюрпризом из Калуги в Москву встретить из школы и поздравить с днем рождения мою любимую племянницу, крестницу Есению. Надеюсь, что подарки ей понравятся. Светлана. Светлана, я уверен, что подарки, что надо. Есения, мы вас все поздравляем. Доброе утро, любимое радио. Сегодня последний день перед каникулами. И сегодня отмечаем День учителя. Нас, учителей, заменяют старшеклассники, дублеры, а мы немножко отдыхаем. Ура! Всех с наступающим праздником. Всем добра, тепла, улыбок и позитива. С Ретро-ФМ Александра, Московская область. Александра, я вас поздравляю с наступающим днем учителя и посылаю вам вот эти вот лучи позитива и посылаю вам пятничный тостер. Тостер ваш, Александра. Будьте здоровы. На этом утренний экспресс заканчивает свое движение. Ну, практически. Через пару минут здесь будет Альбана и Рамина. «Земля, ветер, огонь». И ровно в 7, как всегда, Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ. Ожидайте!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уже 7.00 в пятничной Москве. Давайте делать громче. Присоединяйтесь к первой смене. Слушайте хиты, проверенные десятилетиями. Первым на это решился Вадим Ривман. И пришел с новостями. Послушаем. Доброе утро.
1: Привет, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, российские власти усилят налоговый контроль за собственниками квартир, домов и земельных участков. Со следующего года Роскадастр будет получать до половины суммы от выявленных несоответствий. Об этом сегодня пишут «Известия». Сейчас налог на имущество рассчитывается Федеральной налоговой службой на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости. За основу берется кадастровая стоимость объекта. Роскадастр будет помогать регионам и муниципалитетам уточнять площадь, а также границы и другие характеристики объектов. Изменения в первую очередь затронут владельцев недвижимости, чьи фактические характеристики не совпадают с данными ЕГРН. Особое внимание будет уделено незарегистрированным постройкам, мансардам, гаражам и прочему. Украинские дроны пытались атаковать промышленную инфраструктуру в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По словам главы региона, из-за атаки произошел пожар в многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда. Пострадал один человек, он в больнице. Сейчас пожар локализован, ликвидация последствий продолжается. Информацию о повреждениях уточняют. Глава региона поручил привести в готовность пункты временного размещения. Ну и добавлю, что прошлой ночью силы ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. В Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения лучших преподавателей страны. Финалистами конкурса «Учитель года» стали сразу 6 педагогов из разных регионов. Главный приз – «Хрустальный пеликан» и почетное звание «Лучшего из лучших» получил учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов. После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню Учителя. Его страна будет отмечать 5 октября. Экипаж корабля «Крю Драгон» перешел на борт Международной космической станции. После успешной стыковки на МКС прибыли россиянин Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делалайн, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Их встретили космонавты Роскосмоса, астронавты НАСА и астронавты из Франции, уже находившиеся на орбите. Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-13, в состав которого входят российский космонавт Тетерятников, успешно пристыковался к МКС. Общее время полета составило почти 8 часов. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 25 копеек. Евро 94,53. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
0: Классная пятница всем, кто уже проснулся.
3: Доброе утро.
0: Первая смена здесь. Саша и Рита. И сегодня к нам придет Лина Арифуллина. Та самая, благодаря которой в начале нулевых очень многие круто попали на ТВ. Директор первых пяти фабрик звезд. Режиссер, продюсер, сценарист, актриса. Ну, добавь
3: ну
0: от себя.
3: Ну и просто великолепная красотка. Женщина, которой лично я восхищаюсь.
0: Вот, ждем с 10 до 11 сегодня в прямом эфире на Ретро-ФМ. Ну и, конечно, будут игры, будет общение, будет актуальная тема и хиты, проверенные десятилетиями. Каома! Начнем сегодня с ламбады.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Так, сегодня пятница, 2 октября. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, новое отложить.
2: Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу и только потом отвечайте.
1: Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте.
2: Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие.
1: Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня больше наблюдать и делать вывод.
2: Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, обстоятельства потребует от вас серьезности.
1: Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия.
2: Весы, чтения и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода.
1: Скорпион, у вас хороший день, чтобы подумать, что может вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах.
2: Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло.
1: Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами.
2: Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие.
1: Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия.
2: А без силы и энергии сегодня никуда, потому что сегодня пятница!

0: Антона Уязина про любимую спрашивал. Вот здесь у листьев интересуется, когда май настанет. Тогда там еще полгода ждать, девчонки. Это я к группе лицей нашим подружкам обращаюсь.
1: Подружки. Слушай, ну это самая, пожалуй, такая, вот знаешь, уютненькая песня, когда ты такой хочешь сесть, взять какаушку с зефирочками, вот с этими, с маршмеллоу, обернуться в пледик. Тем более в Всемирный день пледа, да? Но это попозже. И как-то вот уютится бесконечно.
0: Да, ну и сегодня, я думаю, мы, в принципе, будем обсуждать осень. Именно с такой приятной, хорошей, уютной стороны. Кстати, вот знаешь такое, да, выражение? Ой, да, дождем пахнет, да, вот когда прошел дождь.
1: Да, пахнет вкусно, кстати.
0: Я узнал, что есть такое слово петрикор.
1: Петрикор.
0: Это приятный землистый запах, который появляется в воздухе сразу после начала дождя на сухой земле. Так что, да, запоминайте, берите на вооружение. Петрикор, красивое слово.
1: Знаете, это, как-то, ну, когда будете использовать, поаккуратнее, это вот... Ой, твой аромат напоминает мне петрикор. Да. И ты такой, мой-то.
0: Это, наверное, какой-то французский парфюм.
1: Петрикор. Да. Ребятушки, что мы хотим сказать? Сегодня Всемирный день пледа. Вот это прям так уютно в эту пятницу. Сегодня, кстати, небольшое похолодание, но в Москве точно. Вот, а на прошлой неделе как раз был день осеннего равноденствия. Все, осень официально, собственно, вступила в свои права. И сегодня мы хотим, знаете, о чем поговорить? Вот какие атрибуты осени делают ее для вас уютной? Когда вот это вот, ну мы все знаем, хлещет дождь. Ну вот все вот эти вот, вот ты идешь, и ботинки потом белые твои становятся черные моментально. Мы же все равно хотим уютиться.
0: Конечно,
1: осенью.
0: Да. Ну и вообще осень, несмотря на вот всю такую серость, как некоторые говорят, да, это пора, когда 40% пар вообще создаются.
1: Серьё? А, ну, наверное,
0: да,
1: потому
0: да.
1: что тебе хочется к кому-то
0: пойдем
1: прижаться.
0: Пойдем в кафешку, да-да-да, согреемся, там за чаю попьем, кофе попьем, пообщаемся, и становится именно уют, и на сближение это все хорошо работает.
1: Фу-фу-фу.
0: Потому что летом, так, девушка, давайте, ой, слушай, мне без тебя хорошо.
1: Всё кайф
0: солнце
1: вообще.
0: Греет, я в платье иду такая ветреной легкой походкой летущей. А тут холодно, неуютно. И подходит к тебе и говорит, давай угощу. Вот, и сразу все.
1: Ты такая, но только если какао. Или латте, или латте на имбирном прянике. Да. Ой, как уютно, невозможно!
0: Кстати, насчет прогулок в осеннем парке. Вот звук шуршания сухих листьев под ногами обладает эффектом белого шума. То есть он те зоны мозга, которые отвечают за тревогу, расслабляет. Поэтому полезно пошуршать где-нибудь в парке осенью. Идите, успокаивайтесь.
1: Пойдем,
0: и равновесие ловите.
1: Ну что, ребятушки, давайте пишите все ваши мысли по этому поводу. Будем уютиться вместе во всех наших соцсетях.

0: Отличное осенние пятницы всем, кто проснулся под любимые хиты ретро-ФМ.
1: Ой, у меня прекрасная новость, тем более в пятницу, кстати, сегодня пойдет в киношечку. Слушай, короче, ну все знают, да, что, по-моему, на прошлой неделе опять в кинотеатрах проходили «Сумерки». И, кстати, удивительное количество людей пошло опять посмотреть на Джейкоба.
0: Ну, такие 35+, да, мы знаем.
1: Конечно же, вот, там еще были всякие разборы. Но 11 сентября случится лучше. Наконец-таки! Я теперь понимаю, зачем мне мой мохнатый пирожочек. Короче, в Москве устроят показ «Сумерек» для людей и собак. В честь, я так понимаю, главного накачанного.
0: Волчонка?
1: Называю его волк. Волчонок.
0: Но сейчас он уже волкоскуф, а тогда, да,
1: да
0: хорошо,
1: ничего
0: волчонок.
1: Не волкоскуф.
0: Да волкоскуф, там, ты бы не видела,
1: а
0: что...
1: А чё? А там, да, там, там сдулся совсем, пресс. Да. Короче, в общем, специальный показ для фанатов Джейкоба. Угу. Я первая пойду. Вот, на фильм можно прийти с питомцами по бесплатному билету. Для пирожочков, для хвостатых подготовят пледики, миски с водичкой, пеленки. Звук в зале сделают мягче. Ну, конечно, там
0: будет...
1: Для всех,
0: кто «Сумерки», можно сказать, для всех, кто запечатлен. Ну, если ты помнишь, Кин.
1: Я не помню, я запечатлена.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода «Серебряная». Производится там, где нет водопровода.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ты меня просто не перебиваешь. Так захотелось вместе, понимаешь, с Валерием Сюткиным попеть немножечко. Такая
1: Вадим,
0: классная песня.
1: Дай-ка новости на 3 минутки. Да. Привет, изучи пока.
0: Ну, нет, хотя...
2: Ну, когда девушка просит, ну, понимаете, ну, что же мы, джентльмены, будем отказывать?
0: Ну, такое, знаешь, называют.
2: Тащи гитару. Че еще? Говори, все устроим. Пятница должна быть праздником.
0: О, какие хорошие люди-то вокруг. Ой, все супер.
1: Ладно, ладно, по старинке. Вадим Рима, новости, Ретро-ФМ.
3: Ну, у Риты бы отлично получилось. Я прочитаю. Доброе утро. Итак, Владимир Путин накануне выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай». Вместе с ответами на вопросы речь президента продлилась около 3,5 часов. Путин заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине посредством переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается целью России. Также президент говорил об отношениях нашей страны с западными странами, экономике и развитии технологий. Отдельно Путин затронул риски применения ядерного оружия и развития искусственного интеллекта. Ну а главной темой заседания в этом году стала ответственность за будущее и изменение мироустройства. В центре Петербурга ликвидировали открытое горение в историческом особняке Миллера у Исаакиевского собора. Пожар начался накануне вечером, охватил около 2000 квадратных метров. Огонь перекинулся и на крышу соседнего жилого дома, где горело еще около 250 квадратов. Оттуда эвакуировали 10 человек. По данным МЧС, пострадавших нет. Специалисты

устанавливают причины возгорания. В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные прямо со счета цифрового рубля. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно. Операции для них проходят без комиссии. После начала массового внедрения 1 сентября за первые 3 недели было открыто около 200 тысяч цифровых кошельков. После пожара на химзаводе в Подмосковье ищут 4 человек. Жалоб на здоровье у 40 эвакуированных сотрудников завода в Краснозаводске нет. Местонахождение еще 4 человек устанавливается. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. ЧП произошло накануне в одном из производственных корпусов химического завода. В момент происшествия там находилось 44 человека. Площадь пожара достигала 1000 квадратных метров. К ночи возгорание удалось локализовать, причины устанавливаются. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Письмо отправили в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картер Керч. По его словам, нейросеть потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94.53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Игородная речь на Ретро-ФМ в первой смене, где мы проверяем грамотность.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, игра, которая заставляет нас всех немножечко теперь так... Я точно правильное ударение сказала, а потом думаешь, ну это ж не как в первой смене, мне 1000 за слово каждое не дадут, поэтому в целом, ну сказала и сказала.
0: Подари радость, доведи до паранойи.
1: Конечно.
0: Наш любимый девиз в играх в первой смене.
1: До 5000 рублей можно выиграть, друзья, звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
13: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
14: Начиная новую жизнь.
13: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16.

0: «Родная речь» в первой смене на «Ретро-ФМ».
1: Сегодня проверять свою грамотность будет Анастасия из Москвы. Здрасте, Настя.
2: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в игру. Настя, скажите, вы волнуетесь?
2: К сожалению, нет. Почему?
3: Ну, сейчас дайте нам буквально 10 секунд. Сейчас Саша вам расскажет о том, что у нас никто еще 5 тысяч не забирал. Да. На то, что на вас вся надежда.
1: Это огромная ответственность, да. Понимаете?
3: На
1: тут как бы либо вы, плечах. Либо уже практически никто. Ну, то есть, как будто почти последний вот шанс у человека взять и вырвать максимальный приз. Тем для волнений вообще нет.
3: Немножечко как-то так, ух, не?
1: Уютнее, спокойнее.
2: Не, давайте это признать. Давайте чуть-чуть волнуюсь, конечно. Я же не всегда...
1: Хорошо.
3: Но вы скажите, Настя, поднажать еще, чтобы тремор легенький был? Или на таком состоянии остановимся?
2: Спасибо.
3: Все, да? Ну, супер. Тогда, Саша, расскажи.
1: Умеем разогревать, да-да-да. Анастасия, ну, я вам так скажу. Где-то, конечно, можно знания полагаться, а где-то интуитивно, вот по-женски так. Послушайте, решите, выберите. Мы вам даем на два слова, либо такое ударение. Вы его должны произнести правильно. Если получится 5 раз, получите 5000 рублей. Понятно?
2: Да.
1: Ну, тогда поехали.
3: Итак, первая двойка. Швея или швея?
2: Швея.
3: Приняли.
1: Далее. Догмат или догмат?
2: Догмат.
1: Угу.
3: Далее. Поняла или поняла?
2: Поняла.
1: Вот я не поняла. Так, кедровый или кедровый?
2: Кедровый.
1: Угу.
2: Ой,
1: да, ладно, пусть, да, ладно.
3: Оставляем.
1: Уже. Сгорели так сгорели.
3: Да.
1: Кедровый, все, в топку его. Давайте.
3: Камбала или камбала?
2: Камбала.
1: Ну, ладно. Что ж, давайте разбираться постепенно. Так, первое слово. Кажется, была швея, да, Рит?
3: Мне показалось швея.
1: Ну, ладно, 1000 рублей отдадим. Догмат. Удивительно, но тоже 1000 рублей зарабатывать.
3: Мне кажется, было самое сложное.
1: Хорошо.
3: Это место отбивочки нас...
1: Понятно. Сань, отключай музыку, да. Настя сама справляется. Поняла. Верно. 1000 рублей.
3: Что-то я не
1: поняла. А вот дальше вот этот, да, кедровый вы решили, да, вот это в печку зачем-то бросить, да. Конечно, да. Ну что сказать. Ну, поторопились, да, вы...
2: Поторопилась.
1: Да. Хотел бы я сказать, но нет, кедровый, оказывается, правильно. 4000 рублей. Слушайте, вот такой поворот, да? Ну, а потом же сказали камбала, и это просто, как бы, я вот не знаю, уже вот почетная грамота, так знаете, ими гордится школа. Да. Вот прямо раз и на стеночку, на доску почета. 5 из 5, Настя, вы чего там творите вообще, а?
3: Вы первая и пока что единственная, кто забрал у нас все 5000 рублей.
1: 5000!
3: Ну вы вообще, конечно. Вот поэтому человек позвонил, не нервничал, как бы, да я пришла сюда, чтобы победить. И все, и так и получилось.
1: Пришла, увидела, расставила, я бы сказал так,
3: забрала.
1: Про ударение. Да, Настя, вы красотка, оставайтесь с нами. Давайте просто вот насладимся хитом Юры Шатунова, но уже с таким легким чувством триумфа внутри.
0: «Родная речь» в первой смене на «Ретро-ФМ».

0: Так, ну это первая смена, у нас родная речь тут состоялась. И первый раз победитель появился. 5 из 5.
1: Надо, знаешь, как делать? В правом углу ринга родная речь, в левом углу ринга Настя! Нет.
0: Претендент. Ну что, Настя из претендента стала чемпионом. Анастасия из Москвы. Что она сделала? Итак, 5 слов, как их надо произносить. Швея, догмат, поняла, кедровый, камбала.
1: Воу, слушайте, это круто, это круто. Все, теперь во Всемирный день пледа можно уютненько, так знаете, так закутаться. Мы сегодня о нем говорим и спрашиваем вас, на прошлой неделе вот был день весеннего, осеннего, вернее, равноденствия, теперь уже осень. Как вы планируете эту осень праздновать, я бы даже сказала? Какие атрибуты для вас осенние существуют? Пишите во все соцсети.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки RetroFM.
13: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем уже 2 октября, кстати, Всемирный день пледа. Да, осень сегодня рассматриваем только с такой приятной, нежной и уютной стороны. И поинтересовались, вот, да, какие атрибуты осени сделают ее уютной для вас? Делитесь в соцсетях.
2: Кирилл пишет, в будущем я хочу стать машинистом поезда. И вот представляю, хорошую осень, 5 утра, тишина. Выхожу на улицу, включаю музыку Ретро-ФМ и беру капучино. Ну, на безлактозном, я надеюсь. Ну, как-то тоже, да, чтобы вот сюда подходило.
1: А ты со своими надеждами в чужой капучино, знаешь, как бы вот
2: простите,
1: не надо.
2: Пожалуйста.
1: Да? Александр делится насчет пледа. Вот, знаете, как-то параллельно. Есть и есть. Нет, и без него неплохо. А вот половина, видимо, половинка, и дети без них жить не могут. У них этих пледов целая коллекция. Видимо, растратился Александр на пледы.
2: Знаешь, что поняла? Я отдала все пледы родителям, типа, зачем они мне? А сейчас так страдаю без них. Вот,
1: Сергей,
2: приеду забирать.
1: Томик стихов Эдуарда Осадова. Ой, великолепно. Да, знаем, знакомы с творчеством автора.
2: Так, ну что, ребят, очень много сообщений пришло. Уютных, приятненьких, классных. Мы их скоро вам прочитаем. А вы продолжайте писать во все соцсети. Давайте вместе фантазировать об уютной осени. Ну и будем как бы делиться этими уютными фантазиями.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Алиса, уже 8, настроение исключительно пятничное. Такое, знаете, по-осеннему уютное. В первой смене. И, конечно, есть актуальные новости у Вадима Рихмана. Давайте послушаем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Миноборнауки меняет правила приема вуза. Олимпиад для льготного поступления стало меньше. Миноборнауки более чем на четверть сократило перечень школьных олимпиад, победители которых получают льготы при зачислении. В новом списке их 60 вместо прежних 83. Поводом стали итоги последней приемной кампании, когда большое число призеров олимпиад создало дополнительную конкуренцию даже для абитуриентов с максимальной баллами ЕГЭ. В отдельных случаях даже 300 баллов по трем предметам не давали абитуриенту гарантии поступления. Один человек погиб при пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Местонахождение еще 5 человек остается неизвестным. Ранее власти сообщали, что 40 сотрудников предприятия эвакуировали, осмотрели медики. Жалоб на здоровье у них не было. Пожар начался накануне вечером в одном из производственных корпусов, где произошло обрушение конструкции. Причины пожара устанавливаются. Россиянам советуют проверять в квитанциях за ЖКХ не только итоговую сумму, но и тарифы, а также объем потребляемых услуг. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты» со ссылкой на экспертов. Тариф можно сверить на сайте регионального регулятора, а расход воды, электричества и других ресурсов с показаниями счетчиков. Если данные вовремя не передать, то начисления, как известно, могут сделать по среднемесячному потреблению или нормативу. Эксперты также напомнили, что с 1 октября тарифы в разных регионах страны поменялись по-разному. Сахарный диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии. Как сообщили в Минздраве, ежегодно выявляют сотни тысяч новых случаев, причем основной прирост приходится на диабет второго типа. Ранее в центре сообщали, что на учете находятся более 6 миллионов пациентов с диабетом, около 5 миллионов 700 тысяч из них со вторым типом заболевания. Специалисты отмечают, что он чаще развивается у людей с ожирением. Ну и последнее, выпущен очередной календарь с полуголыми австралийскими пожарными. В этом году благотворительный календарь представлен в 5 вариантах: с собаками, кошками, лошадьми и другими животными, ну и просто с полуголыми пожарными. На фотосессии огнеборцы снова разделись по пояс, продемонстрировали отличную физическую форму. В съемках для календаря принимают участие работники городских и сельских служб, а также пожарные из армии и авиации Австралии. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша и Рита, первая смена приветствует вас.
1: Привет.
0: Да, пока.
1: Ну, Вадик меня разбудил, как этими австралийскими пожарными.
0: Как и половину страны, я думаю, да, разбудил. И это 8.03, да?
1: Молодец.
0: Что творишь у тебя?
1: Ну, женскую половину. Хотя кто-нибудь из качков сейчас тоже. Я так накачаюсь, я тоже буду австралийским
0: сейчас волос как отпущу, все, даже буду, если не пожарным, то австралийским серфером, да?
1: Только белый не забудьте покрасить.
0: Новые фотосессии еще обязательно обсудим. А сейчас хочется напомнить самое главное событие этой пятницы. К нам приходит режиссер, продюсер, сценарист, директор «Фабрик звезд» Лина Арифуллина.
1: Ой, ребята, женщина, которой я восхищаюсь, поэтому мы в предвкушении. Но у нас еще очень много всего интересного. Вот, например, сейчас очень скоро будет игра «Руссо Туристо». Мы продолжим обсуждать Всемирный день пледа. Будем вместе с вами уютиться и какие атрибуты для вас, собственно, считаются элементами уюта. Пишите во все соцсети. Ну а пока послушаем классную музыку.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, 2 октября, пятница. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить.
2: Овны, им сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоции.
1: 08.
2: Ой, сейчас было.
1: Уютная осень. Да. Теперь давай заново.
2: А теперь немножечко, такого. Сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу, подумайте об уютном пледе, и только потом отвечайте.
1: Это про
2: плед, это авторское мое было.
1: Это все про овнов. А теперь про тельцов. Вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте.
2: Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие.
1: Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня больше наблюдать и делать выводы.
2: Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезности.
1: Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия.
2: Весы, чтение, разговоры дадут пищу для размышления, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода.
1: Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что поможет вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах.
2: Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло.
1: Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами.
2: Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие.
1: Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия.
2: Конечно же, силы, энергия и пятница. Вот такие три главных слова на день.

0: 8.14, точное московское. Доброе утро, Саша, Ирита.
1: Здрасте.
0: Дай, пожалуйста, не надо кричать, только давай потише, поспокойнее.
1: А если надо,
0: чуть-чуть потеплее сделайте.
1: А что такое?
0: И тогда все будет хорошо. Ага. Тогда комфортно будет работать. Тогда не будет проблем в коллективе.
1: Кофеечек принести?
0: Не будет вот этих нервных срывов. Можно сказать, нервных срывов ваших. Да, на России назвали главные раздражители в офисе. Это громкие разговоры коллег и некомфортная температура, ребята.
1: Вот.
0: Да, на шум каждый шестой жаловался. На духоту и отсутствие приватности. 13-15. Вы знаете, все хорошо у меня на работе. Приватности только нет.
1: Как-то вот, знаете, не получается уединиться.
0: Больше половины сотрудников признали, что из-за дискомфорта им сложнее сосредоточиться. Ну, понимаете, я не продуктивен из-за этого. Половина, слушай, говорят, что быстрее устают из-за этого.
1: А нет ощущения, что это я, ну, всех науськала? Да-да, я сказала слово «науськала». А, я объяснюсь, потому что вы знаете мои основные требования, что надо мной вот этот кондиционер, и мне все время холодно. И когда Саня делает очень громко музыку, я говорю: «Саш, мог бы потише». Смотри, две эти боли попали в население. Айритка народная, как чувствует то, что триггерит людей?
0: Ну, это
1: скромное
0: отражение, да, человеческой боли. В принципе, если ты еще чуть больше будешь концентрировать, возможно, людям станет от этого легче. Это важная миссия.
1: А может быть, я просто создам партию несогласных.

0: кря-кря-кря-кря с хорошим настроением.
1: А для кого этот половозрелый подарок был создан, адресован и в чью честь? Ну, конечно же, в честь Рамины Пауэр, которая исполняет эту композицию, которая продолжает звучать на ретро-ФМ. Да, сегодня день рождения отмечает потрясающая женщина, чья благородная красота сразу покорила миллионы сердец.
0: Ребята, певческий талант и вот этот вот хрустальный такой нежный голос, ну, это фактически символ романтики. При этом, кстати, Рамина абсолютно многогранная личность. Для тех, кто не знал, она еще талантливый художник и писательница.
1: Да, мы поздравляем Рамину с днем рождения, желаем бесконечного вдохновения, гармонии, ну и такого же яркого счастья. Какое ее музыка дарит этой планете.
0: А еще хочу сказать, чтобы вот когда мужчины видели, вот так же они вставали и вот так глупенько танцевали свои танцы, хихикали, улыбались.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: «СК-10». Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
16: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
17: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
18: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
19: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
20: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро-ФМ.

0: пятницу. Это для тех, кто, ну, слишком переуютился. Осень, 2 октября, день пледа. И такие сидели спокойненько, чаек пили. Не-не-не-не-не, просыпаться тоже нужно в хорошем настроении. Первый смен с вами. Сейчас новости.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. ФСИН будет собирать биометрию участников уголовного процесса без их согласия. Такой законопроект внесен правительством в Госдуму. Сейчас силовые структуры могут собирать дактилоскопию или делать фотографии граждан без их согласия при осуществлении правосудия. На отдельных полномочий ФСИН для этого нет. Законопроект не раскрывает дальнейшую судьбу собираемых сведений. В Минюсте пообещали, что биометрические данные будут уничтожаться либо обезличиваться по достижении цели обработки. В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за похолодания. Об этом информирует МЧС региона. По данным синоптиков, в ближайшие 4 дня местами по Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе на поверхности почвы до минус 3. Периоды похолодания и потепления в октябре будут сменять друг друга каждые 2-3 суток. Так, с 5 по 6 октября температура снова начнет увеличиваться, воздух в дневные часы прогреется до 21 градуса тепла. В Ростовской области подсчитали численность состава рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше. Данные за июнь-август по результатам исследования приводит Росстат. Всего в Донском регионе к рабочей силе отнесли 2 241 тысячу человек. Из них 2 198 тысяч были трудоустроены, а еще 43 тысячи числились безработными. При этом уровень безработицы в Ростовской области составил 1,9%. Это один из самых низких показателей среди регионов Южного федерального округа. Квоту на набор призывников президентский полк увеличили для Ростовской области. Об этом рассказал военный комиссар Донского региона, зампредседателя областной призывной комиссии основного состава Игорь Егоров. Военком добавил, что президентский полк – хороший старт для дальнейшего выбора жизненного пути. В частности, многие после службы остаются в правоохранительных органах.

0: В Москве открылась первая в России платформа международного сообщения по маршруту Москва-Минск. Она расположена в составе городского вокзала Москва-Сити. Теперь это крупнейший транспортный узел страны. Здесь сходятся метро, МЦК, МЦД, международные и междугородние маршруты. Пересадка между разными видами транспорта занимает всего до 4 минут и проходит без выхода на улицу. О курсе валют: доллар 83 рубля 25 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 53 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Саша и Рита. В утреннем шоу.
1: Первая смена.
0: С 7 до 11.
2: Добавил бы, которые еще очень любят путешествовать. Саша и Рита из первой смены, ну, по крайней мере, в своих фантазиях.
3: Да, я хотела сказать, делает это каждое утро.
2: Спасибо любимой работе, ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Ну ладно, ты зарплату мою получу. Мы, кстати, об этом еще поговорим. А кто-то термокружку в нашей игре Рустуриста очень сильно люблю. И эту игру, ну и нашу термокружку. Ее вообще все любят. Ну, вы помните, в том сезоне там чуть ли не драки за нее были.
2: Любишь?
3: Людей тоже. 23-24-88-3, код Москвы 495. Люди, люблю вас. Звоните, будем играть в Рустуриста.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285 307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325 619 656 837.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростков. В зависимости 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: туриста.
1: Облика морали.
0: Первый смен на Ретро-ФМ.
2: И вот от этого самого Ферштейн или не Ферштейн зависит судьба термокружки. Фирменной термокружечки Ретро-ФМ. Александр из Нижнего пожаловал. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте, Александр. А скажите, вот есть ли страна, которую вы очень хотите посетить? Ну, может быть, в ближайшее время или глобально?
3: Да.
2: Какая?
3: Таиланд.
4: Я вас понимаю.
2: А вы бывали там и хотите вернуться или впервые открыть для себя?
3: Хотим вернуться. Бывали.
2: И это мы тоже понимаем.
4: Супчик-то, да, том-кха, как бахнуть вот этот вот.
3: Том-кха
2: или том-я?
4: Том-я и том-кха. Да. Я люблю том-кха. А потому что я не ем морепродукты, понимаешь? Я с курочкой люблю. А вы как?
3: Мы едим там другую пищу.
4: Какую?
2: А какую, подождите?
3: Русскую.
2: Да чего шалом-то лить? Зачем 9 часов-то перелет тогда? Чтоб борща навернуть, да? Не, ну а какие там креветочки? Морепродукты вообще, в принципе, вот для тех, кто все-таки ест, а фрукты какие? О, боже мой, до рыночка только доберись.
3: Это моя супруга.
2: Да?
3: Моя супруга любит.
2: Ну да, супруги тоже привет от нас передавайте. И давайте к игре. Сегодня мы все-таки не на восток, а на запад немножко посмотрим.
4: Не поедем мы в Таиланд, поедем в другое место. Итак, мы с Сашей приехали в Варшаву. Ну и хотим билет купить на поезд в Краков, ну, чтобы найти того самого Вавельского дракона, да? И спрашиваем у сотрудника вокзала, можно ли купить билет прямо здесь? И он отвечает.
2: А чувище, билеты можно купить в Качобак.
4: Что он сказал? К сожалению, следующий поезд уже полностью продан. Конечно, билеты можно купить в соседней кассе. Или друзья называют меня Вавельский дракон. Хотите сфоткаться?
2: А чувище, билеты можно купить в Качобак?
3: Второй вариант.
4: Конечно, билеты можно купить в соседней кассе. Это вам слово «очевидче» или билеты «кощеобок»?
2: «Кощеобок».
4: Что вас натолкнуло?
2: «Гжегош». Ну, что, разве не понимаете?
3: На кассу.
4: «Кшиштоф».
2: «Кшиштоф», «Гжегош», мои лучшие друзья.
4: «Кшиштоф» и «Гжегов», вы абсолютно правы. Конечно, билеты можно купить в соседней кассе.
2: «Ёжин», «Збажин», «Кшиштоф» все ближе. Вот, песня знаменитая была.
4: Ну что, в следующий раз в Таиланд полетите вместе с термокружечкой. А туда что хотите, то и налейте. Там как бы не проверять.
2: Слева Кшиштоф, справа Гжегош, да. Жена позади, если что, да, и на по-мужски с термокружкой сообразить там на всех. Александр, да, с победой, вы это заслужили. Всей семье от нас большой привет. И пусть, если не в 26-м, так в 27-м наверняка у вас случится самый счастливый и вкусный Таиланд. Ну а мы продолжим с Глорией Гейнер.
0: Руссо Туристо.

0: вот таким настроем I Will Survive от Глории Гейнер будем врываться в теперь уже второй месяц осени. Октябрь, а настроение-то какое хорошее. Где-то уютное, где-то энергичное, где-то многообещающее. Ну, по крайней мере, вот октябрь у меня такой.
1: Да, у меня тоже, потому что у меня день рождения. Очень много обещают, я надеюсь, подарки хорошие. Да, ребят, подготовили что-нибудь? Можете песню, конечно,
0: да, не знаю, мы какого-нибудь гостя позовем.
1: Гостя, да, да, позовете?
0: Да, да.
1: Ага, ну что ж, будем ожидать. Лучший мой подарочек – это ты. Возможно, будет какой-нибудь, но лучше я просто отпраздную. А слишком долго мы говорим про это на самом-то деле, потому что сегодня Всемирный день пледа. Все.
0: Не кричи, я Малежику звоню. Здравствуйте. 29-й. Ладно, ладно.
1: День осеннего равноденствия прошел, теперь официально осень у нас вступила в свои права. И сегодня мы вас спрашиваем, вот когда хлещет дождь и вот такая серая погода, как вы предпочитаете уютиться? Пишите нам в соцсетях, а мы скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сакар.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: между тем.
1: А между тем, сегодня Всемирный день пледа, мы говорим про уют и про ту осень, в которую можно влюбиться. Ту осень, которая вдохновляла поэтов на великие свершения. А ведь действительно, как много поэтов в свое время грустило, казалось бы, да? Но так талантливо это делало.
2: Ну, знаешь, кто-то грустил, а кто-то, мне кажется, шел в какие-нибудь места увеселительные и брал что-то погорячее, чтобы не грустить, а писать классные какие-то
1: стихи. Скука, скука, гармонист пальцы льет волной, пей со мной. Ну ладно, ладно, что мы сразу по Есенину, а?
2: Ты посмотри,
1: да-да-да, самое культурное из его стихотворений вспомнил.
2: Московский озорной гуляка с ипотекой на 30 лет.
1: Спроси про парковку.
2: Что, парковку взял?
1: Да мало долгов, вы понимаете, да. Хочется чуть больше нагрузки, чтобы было вдохновение работать и работать.
2: А я знаю, как тебе. Тебе нужно просто уютиться. А для этого знаешь, чего тебе не хватает? Еще, как Марина из Москвы написала. Ничего не уютит в плохую погоду, как кот и пес. Две самые горячие, любящие, преданные, ушастые грелки. Не хочешь, нет, еще взять?
1: Это очень хорошо.
2: Чтоб ты совсем чокнулся.
1: Ну ты ха-ха-хи-хи, а я думаю об этом. Ну, в следующем году. Аля пишет. Сварите кофе, укутайтесь в плед. Включите ту самую мурчащую осеннюю песню. Представьте, что вы в эфире первой смены. И скажите вслух, будто в микрофон. Привет, Саша и Рита. Сегодня у нас спецвыпуск «Как улыбаться в доме, когда в доме капитальный ремонт». Да, в душе октябрь. Главный энергетик – это плед. Он отвечает за тепло, кофе, за драйв и пробуждение. А я улыбаюсь и поздравляю всех с днем улыбки. Пусть этот день подарит много поводов улыбнуться. Аль, спасибо большое. И про капитальный ремонт спасибо, что перфораторы напоминают об этом каждый день.
2: Да. Ребятушки, ну а что вам, помимо перфораторов, напоминает об уютной осени? Пишите свои мысли, а мы скоро все это прочитаем.

0: 9 в столице, да и везде вообще по миру пятница гуляет. Это так, первая смена, она всякий случай напоминает. Владимир Ивановна, новости по расписанию. Все четко, 9.00, давайте.
1: В начале космические новости. Доброе утро. Так, экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции после успешной стыковки. На МКС прибыли россиянин Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дидейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Их встретили космонавты Роскосмоса, астронавты НАСА, а также астронавты из Франции, которые уже находились на орбите. Япония рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на японскую газету «Ямиури». Среди возможных мер – ограничения против судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов и усиление контроля за поставками. Окончательного решения пока нет, как отмечается. Предыдущий пакет японских санкций против России был введен в сентябре 2025-го. Но вообще с 2022 года Токио уже несколько раз расширял ограничения в отношении российских компаний, граждан и экспорта отдельных товаров. Русский язык официально включили в школьную программу Центральноафриканской Республики. Соответствующее постановление подписал министр образования этой страны. Занятия проводят с 2024 года. В прошлом учебном году русский изучали около 1000 школьников в столице Банги. Еще примерно 2000 взрослых и детей ежегодно проходят бесплатные языковые курсы при «Русском доме». Рамина Пауэр отмечает 75-летие. Американская, итальянская актриса, певица, художница, бывшая жена певца Альбано. С 75-го года они окончательно сформировали музыкальный дуэт, который в последующем стал всемирно известным. Широкую популярность дуэту принесли такие песни, как «Шаразан», «Феличита», «Сисара», «Либерта» и многие-многие другие. Рамина Пауэр и Альбано установили, кстати, рекорд. В марте 82-го года одновременно 4 их песни оказались в национальном хит-параде. Ну и последняя. Нацгвардия Мексики приняла на службу 13-месячного щенка Чихуахуа по кличке Командо. Он станет не только талисманом правоохранительных органов, но и будет участвовать в поисково-спасательных операциях. У пса имеется полная экипировка, кстати, жилет, миниатюрные очки, а также шлем с крошечной камерой. Отмечается, что Чихуахуа стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда, но, несмотря на свои размеры, Командо тренируется наравне с другими собаками на военной базе в Мехико. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Первая смена, Саша и Рита, Командо.
3: Я только хотел сказать, что мы с тобой не команда. Мы с тобой именно как вот этот вот 13-месячный щенок Чихуахуа. Мы Командо.
2: Да, ваше утреннее или утреннее, как вот под команду теперь подобрать? Даже не знаю. Знаю только одно. У нас что, где, когда? Вот на эти три вопроса мы постараемся ответить вместе с вами. И там до 30 тысяч рублей можно будет выиграть.
3: Слушайте,
2: уже скоро.
3: Пока что идет прям отлично. У нас получается 4 дня подряд, да, как бы правильно отгадываем. Не всегда знатоки выбирали ответ. Ну, например, Саша во вторник правильно предложил, его не выбрали, а остальное все время...
2: А потому что мы прививаемся. Не,
3: а
2: не от гриппа,
3: что
2: а от что, где, когда. Знаете, там прививочку сделали, хоба, и правильные ответики пошли. Да, перед сезоном специально зашли в клинику.
3: Ребятушки, еще у нас сегодня будет, ну, великолепно. Буквально через час к нам придет режиссер, продюсер и женщина, которой мы все восхищаемся, Лина Арифуллина, прекрасная. Вот, тоже ожидайте. Ну и по теме еще с вами поговорим. В общем, все вам рассказали. Погнали!

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Сегодня пятница, 2 октября. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить.
1: Овнам сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу и только потом отвечайте.
0: Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте.
1: Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие.
0: Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня больше наблюдать и делать выводы.
1: Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, обстоятельства потребуют от вас серьезности.
0: Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия.
1: Весы, чтение и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода.
0: Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что может вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах.
1: Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло.
0: Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами.
1: Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие.
0: Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть и силы, и энергия.
1: И еще и пятница. Просыпаемся в бодром настроении.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня начнем с хоккея. В КХЛ ЦСКА выиграл 7-й матч подряд у Минского «Динамо» 4-1. Московская «Динамо» потерпела 5-е поражение в 6 играх от «Торпедо» на этот раз 1-3. Но «Адмирал» победил «Северсталь» со счетом 4-3. Что там в НХЛ? «Рейнджерс» победили «Тампу» 5-1. Игорь Шестеркин, вратарь, не только отразил 24 из 25 бросков, но и сам забил прямым броском по пустым воротам на 58-й минуте. Да, это первый гол вратаря в истории клуба из Нью-Йорка. Поздравляем, Игоря! Далее. Дорофеев набрал 1+1, а у Лайтнинг единственный гол забил Кучеров. В общем, все наши отличились. Миннесота с одним голом Капризова в сезоне была сильнее Нэшвилла. Так, с первым голом Капризова. Далее о футболе. Ну, главная новость, конечно, это Артем Дзюба сообщил, что завершил профессиональную карьеру. Но тут же оставил интригу. Официально заявить не могу. Да что ж ты делаешь с нами там, Артем, а? Агент нападающий также добавил, что возвращение на поле исключать не стоит. Ну и прощальный матч Артем определенно заслужил, а вот кто, когда и при каких обстоятельствах его организует, тоже пока неизвестно. Уходит эпоха. Сборная Португалии не заметила потерю Роналду и разобралась с Данией в Лиге наций. 4-2 счет. Да, вторая игра без крыши и вторая победа. Причем в обоих случаях забил Рамуш. Жорже Жезуш, тренер, похоже, будет настаивать на своем. Не смутили его ни свист болельщиков, ни оскорбление журналиста Моргана, ни толчок игрока соперника после матча. В общем, все идут своим путем. Упертые. Сборная Германии впервые выиграла при Клоппе. На этот раз у Сербии получилось. Нидерланды отыгрались с 0-2 в матче с Грецией, но у Хави во главе оранжевых всего одна победа в трех матчах. Пока разогревается. Россияне Кирилл Пригода и Евгения Чекунова одержали победу на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Поздравляем наших ребят. Отмечаем, что сборная России выступает под флагом своей страны. И на этой торжественной ноте давайте вернемся к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Ну что, спорт состоялся, мышцы что у нас привели. И, между прочим, это была просто разминка перед большим, если сказать, главным поздравлением дня. Ведь сегодня свой день рождения отмечает легендарный, неподражаемый Стинг, юбилей.
1: Слушайте, ну Стинг – это вау. Это артист с большущей буквы «А». Мужчина, который, кстати, в свои годы находится в такой феноменальной физической форме. И я слышала, что он занимается йогой очень активно, аштанга-йогой. И что перед концертами вся группа вроде как тоже должна заниматься.
0: Да, и вообще, конечно, спорта много в его жизни. Но мне кажется, главный спорт его жизни – это музыка, которая стала, ну, чистым золотом мировой эстрады и навсегда будет великим наследием.
1: Да, мы поздравляем Стинга. Конечно, желаем ему бесконечной вот этой вот своей светлой энергии, внутренней гармонии, ну и продолжать радовать нас такими великолепными хитами, под которыми хочется, мне кажется, ну прям растворяться.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно. 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
9: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А позади уже 9 месяцев этого интересного, неожиданного, может быть, еще многообещающего, а может быть, уже и совсем состоявшегося 26-го года.
1: Как ты заметила? Ты умеешь интригу повесить. Мы
0: садим... А хочешь еще больше интригу?
1: Давай.
0: А впереди еще целых 3 месяца.
1: А я думала, а впереди крутой поворот и обманчивый лед.
0: Я тебя ждал. О, слушай, ты не предупреждал меня об этом.
1: Это
0: да, 3 месяца.
1: 12 всего? Вот круг и замкнулся.
0: Да вот так часто мы во времени теряемся, да. Все зависит, конечно, от обстоятельств жизни. Вот сейчас октябрь, тот, который про уют, мне кажется. Погода хорошая, листочки желтеют. Мне кажется, надо настраивать себя на такую романтичную осень. И ждем ваших сообщений по этому поводу в соцсетях. Добавит новостей в первую смену Вадим Ривман.
2: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, в России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные прямо со счета цифрового рубля. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно. Операции для них проходят без комиссии. После начала массового внедрения 1 сентября за первые 3 недели было открыто около 200 тысяч цифровых кошельков. Уголовное дело возбудили после пожара в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга у Исаакиевской площади. По данным следствия, накануне вечером во время сварочных работ при реконструкции объекта культурного наследия были нарушены требования безопасности. Это привело к возгоранию. Никто не пострадал, пожар быстро распространился. Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. Позже стало известно, что огонь перекинулся и на соседнее жилое здание, его жильцов эвакуировали. Сотрудник полиции погиб во время задержания организаторов нарколаборатории под Нарофоминском в Московской области. Оперативники работали ночью в деревне Паново. Во время задержания преступники открыли огонь. Оперативник получил смертельное ранение, говорится в публикации. Полицейские, в свою очередь, смогли ликвидировать одного и ранить еще одного злоумышленника. Миноборнауки меняет правила приема в вузы. Олимпиад для льготного поступления стало меньше. Министерство более чем на четверть сократило перечень школьных олимпиад, победители которых получают льготы при зачислении в вузы. В новом списке их 60 вместо прежних 83. Поводом стали итоги последней приемной кампании, когда большое число призеров олимпиад создало дополнительную конкуренцию даже для абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ. В отдельных случаях даже 300 баллов по 3 предметам не давали абитуриенту гарантии поступления. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 3-й круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, обыграв во 2-м раунде представительницу Индонезии Джанис Тьен. В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и белорусской теннисисткой Александрой Соснович. Шнайдер, добавлю, полуфиналистка 2 турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница 7 турниров WTA, из них 5 в одиночном разряде. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94.53. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: столичных 9.34. Становимся серьезнее на несколько минут, потому что у нас игра намечается. Что, где, когда, в которой можно выиграть аж до 30 тысяч рублей.
1: Знаток, капитан, мы ищем тебя. 23, 24, 88 и 3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 600 156 837.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются, и сегодня на победу претендует Константин из Воронежа. Здравствуйте.
2: Доброе
1: утро. Константин, проверим связь. Как там?
2: Пока хорошо.
3: Вот, все, сейчас мы вас слышим, просто иногда пропадаете.
1: Да, очень важно вас слышать, потому что ваши рассуждения могут много чего решить. У нас будет минута. Если мы найдем правильный ответ, то вы получите от Retro FM 12 тысяч рублей. Да, серьезный приз, и, видимо, серьезный вопрос сегодня намечается. Мы не знаем ни вопроса, ни ответа, но будем пытаться с Ритой вам помочь. Самое главное, игра должна быть честной, без интернета и всяких подсказок со стороны. Втроем попробуем, а вам, как капитану, в конце минуты нужно будет определиться с финальной версией. Понятно?
2: Понятно.
1: Ну, тогда удачи нам всем, и давайте послушаем вопрос. Сегодня его задает сам господин ведущий.
4: Татьяна Владимировна, прочтите тогда стихи Баратынского сами.
5: Я не люблю хвастливые обеды, где сто обжор, не ведая беседы, жуют и спят. Чему такой Содом? Хотите ли, чтоб ум, воображение привел обед в счастливое брожение? Старайтесь, чтобы гости за столом не менее харист своим числом, числа камен у вас не превышали.
4: Внимание, вопрос. Итак, сколько нужно приглашать гостей для приятной беседы, так, чтобы они не менее харист своим числом, числа камен не превышали?
1: Вот так.
3: Ох!
1: Харит камен. Ну, там что-то про богинь, да?
3: Да, надо харит по богине.
1: Константин, наверное, какой-то
2: вопрос,
1: интуитивный.
2: Вопрос сам.
1: Сколько?
2: Да, сам вопрос
1: сколько нужно приглашать гостей? Да. И не говорится почему, то есть объяснять судьбу не надо, надо угадать число. Ну, какие версии могут быть? Ну, какое-то, наверное, знаковое число. Или 4, там, 4 времени года. Или там 12 месяцев, может быть, как вариант.
3: 100 обжор при этом.
1: Да, или там...
3: Не знаю, влияет ли это на что-то?
1: Может быть.
2: Как звонков, может быть, 3 раза.
1: Так, ну давайте еще. Еще в чем может быть гармония приятной беседы?
2: А может быть, вообще их не надо приглашать.
1: Вот, хорошая версия, да-да-да. Подумаем, он потому что приходить. Самим собой-то гармоничнее всего, может быть, имел в виду автор общаться. Еще кого и что? Может, одного человека, а лишние уши нам и не нужны.
3: Ну, там должны быть и те, по идее.
1: Так, Константин. Баратынский. Я не люблю хвастливые обеды, где сто обжор, не ведая беседы, жуют и спят. К чему такой Содом? Хотите ли, чтоб ум воображения привел обед в счастливое брожение? Старайтесь, чтоб гости за столом не менее харит своим числом, числа камен у вас не превышали. Вопрос, сколько нужно приглашать гостей для приятной беседы так, чтобы они число харит своим числа камен не превышали? Ну, вот такой вопрос. Ответ, Константин, какое число?
2: Будет один.
1: Один. Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
0: Внимание! Правильный ответ. Еще в начале 19 века поэт Баратынский предвосхитил открытие современной психологии. Человек может удержать в кратковременной памяти не более 9 объектов. Гостей должно быть не менее 3 и не более 9.
1: Ну да-да-да, известная.
3: Так, ну это да, конечно.
1: Тема из психологии.
3: Сложная история.
1: Интересно, интересно. Ну что ж, Константин, причем даже не четкое число, а вот как раз-таки описывают психологию, сколько объектов человек может одновременно удерживать его внимание.
3: Ну мы хотя бы теперь будем знать. Получается от 3 до 9, не больше.
1: Нет, из психологии это известно. Просто что там за камены и хариты, да, присутствовали и в начале 19 века. Это, конечно, удивительно. Константин, сложно было сегодня. Ну спасибо вам за честную игру.
3: Да.
1: Да, разное пытались мы вспоминать. Ничего не подошло. 12 тысяч остаются в банке Retro FM. Но на следующей неделе мы обязательно продолжим наши игры. А вот телеверсию летних, точнее, игр, да, осенних, вы можете увидеть уже завтра. Так что включайте Первый канал и наслаждайтесь игрой настоящих интеллектуалов.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Retro FM.

0: Ох, и фабричный час намечается у нас впереди, Маргарита.
1: Ой, ребята, что сейчас будет? Буквально вот уже все, осталось-то 12, ну, 15 минут до того, как к нам придет режиссер, продюсер, сценарист, актриса, великолепная женщина, я бы сказала, икона стиля.
0: Директор
1: Лина Арифуллина.
0: Директор фабрик звезд еще, да-да-да. Ждем Лину. Мы уже знаем, что она здесь, на территории. И совсем скоро вы услышите ее голос. И вы сможете также задать свои вопросы благодаря соцсетям RetroFM. Не пропустите с 10 до 11 в прямом эфире.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
19: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
20: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами.
21: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.55, еще есть минутка-другая для того, чтобы разобрать ваши уютные осенние сообщения. Да, сегодня Всемирный день пледа, и мы именно такие атрибуты и аксессуары осени разбираем, которые делают ее намного гармоничнее и приятнее. Итак, поехали, Ирина пишет. Доброе утро, как писал Пушкин, и каждой осенью я расцветаю вновь. Есть у нас с мужем один ритуальчик. Каждую сентябрьскую осень мы отправляемся в карельские бары. Просто подышать воздухом и пошуршать листьями под ногами.
2: Но не бары. Хотя, кто знает, я думаю, там тоже нормально. Так, Владимир говорит, а мне в детстве очень нравилось идти шуршать листьями. Это был настоящий кайф. Ой, как я вас понимаю. Вот я сегодня подумала, что... Я помнила сегодня о листьях, и я вот сегодня поеду к родителям есть шарлотку. И я прям реально подумала, господи, вот горячий чай или кофе, какао, шарлотка, листья. Ну, это же невероятно уютно.
1: Светлана пишет. Доброе утро. Больше всего люблю уютную пятницу. Дождь, глинтвейн, теплая постелька и душевный любимый фильм. Всем желаю побольше мирных, счастливых, уютных пятниц.
2: Ну что, ребят, на сегодня, наверное, мы закончим. Я бы даже сказала, на эту неделю. Впереди выходные. Впереди, вернее, уже настала осень. Мы вам желаем, чтобы вы ее максимально уютно, красиво провели. И вот как Саша процитировал стихи, может быть, как-то родились по-новому этой осенью.
1: Да, ну а у нас не менее уютный и интересный час намечается впереди, потому что к нам в гости придет режиссер, продюсер и директор фабрик звезд Лина Арифуллина уже через 5 минут на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: столице уже 10. Ой, так много хочется рассказать, но обо всем по порядку. Сначала первая смена приветствует вас. Начнем с новостей. Вадим Рибман рассказывает.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, правительство предоставило налоговые льготы продавцам Озон, которые пострадали из-за атак беспилотников на объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Для такого бизнеса уплату ряда налогов и страховых взносов можно отложить на срок до года. До конца этого года также приостановят выездные налоговые проверки и проверки страховых взносов. Поддержку смогут получить в том числе предприниматели, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Отдельно подавать заявление при этом не потребуется. Данные о пострадавших продавцах Озон передаст в Федеральную налоговую службу. Россия сохраняет открытость к переговорам и считает приоритетом достижения прочного мира, а не временного перемирия. Таким образом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможных инициативах Турции и ООН, которые якобы готовят платформу для диалога между Россией и Украиной. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником и 95-летием столичного метростроя, а также рассказал о планах строительства. В ближайшие годы метростроители возведут более 60 станций, которые улучшат транспортную доступность для жителей Москвы и Подмосковья. А до 2030 года планируется завершить строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин забил гол через всю площадку в пустые ворота Tampa Bay Lightning в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Исход встречи был ясен уже в третьем периоде, когда нью-йоркцы вели 4-1. Незадолго до финальной сирены Шестеркин подхватил шайбу у своих ворот и бросил ее в ворота соперника, которые оставались пустыми. Вратарь Тампы Андрей Василевский ушел с площадки ради 6-го полевого игрока. Ну и последнее. В Канаде кошелек, потерянный 51 год назад, нашли под полом и вернули владельцу. Находку сделал плотник. Внутри сохранились водительские права, студенческий билет, билет на постановку «Гамлета» 75 года и купюра в $1. Документы оказались в хорошем состоянии, и плотник решил попробовать найти владельца через соцсети. Он опубликовал фотографию находки в местной группе. На пост быстро откликнулась жена владельца кошелька. Уже через 3 дня рабочие встретились с ним и вернули находку. Сейчас мужчине 68 лет, он планирует оформить содержимое кошелька в рамку и сохранить как семейную реликвию. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Доброе утро и отличной пятницы всем, кто с первой смены. И сегодня у нас в гостях известный российский режиссер, продюсер, сценарист и педагог. Лауреат премии ТЭФИ «Овация», которую мы также знаем как самого строгого директора фабрик звезд, Лина Арифуллина. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Не просто строгая, стильная, красивая, великолепная. Да. Вот прям женщина. У вас за плечами огромный опыт. Кинопроекты, телевизионные. Вы преподаете, у вас свой продюсер. Центр. И всегда такая строгость во внешности. Это был спланированный образ для фабрики, или вы всегда в жизни такая сильная, строгая женщина? Но мы немножечко поговорили за эфиром, если честно, прекраснейший
2: как
3: человек.
2: Знаем, да-да-да. Но для всех же надо раскрыть это.
4: Знаете, как всегда в человеке, и я всегда стараюсь это увидеть, и всем говорю, что обязательно нужно, чтобы были две энергии. Это сила и тепло. Если очень много силы, то человек становится таким агрессивным, деловым слишком. Если много тепла, то он очень мягкий и какой-то такой, знаете, недейственный, скажем так. Я поэтому предпочитаю вот это силы и тепло, как я называю, мерцающая красота. То есть если внешне я такая, скажем, как все говорят, строгая, там такая убедительная и так далее, сдержанная, но поверьте, внутри я абсолютно человек с большим юмором, с колоссальной любовью при этом, при всем. И, скажем так, очень нежный человек, который тоже очень любит какие-то всякие милые штуки, и они со мной всегда.
2: Скажите, а время дня как-то влияет на то, насколько вы милое, нежное или строгое, или, может быть, даже местами холодное утро, вечер? Вот как-то это у вас отличается?
4: Нет,
2: или 24 на 7?
4: Ну, это, наверное, у кого-то, кто не выспался. Поскольку, слушайте, я все время ложусь нормально спать, встаю рано, поэтому у меня как бы такой свой собственный график. Я очень люблю встать где-то в 5-6 утра. Для того, чтобы, знаете, попитаться этим временем, оно кайфовое, никто ничего не мешает, телефона нет, и вот это солнце заходит, я не знаю, там листва сейчас, вот осенние в частности. Поговорить с собакой. Просто нормально поговорить. И уделить себе. Это очень важно.
3: Я вот так вот вырежу наш сегодняшний кусочек интервью, и каждый раз, когда я вот проснулась с утра на эфир, я... Солнце, поговорить с собой, с собакой. Это время для себя. И мне каждый раз будет становиться... Я буду знать, на кого равняться, понимаешь?
2: Если вы не читали книгу «Магия утра», но хотели бы в очень сжатом варианте. Вот только что наши гости вам пересказала прям интонацией, да, как нужно просыпаться и настраиваться на, возможно, серьезный рабочий день, а может быть и нет. Друзья, о проектах, которыми сейчас занимается наша гостья Лина Арифуллина, мы поговорим уже через несколько минут, а сейчас давайте послушаем музыку.

0: Доброе утро. Лина Арифуллина в первой смене. Стильная, обворожительная, но как продюсер просто неугомонный человек. Доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. А сейчас в разгаре съемки нового проекта музыкальной семейной комедии «Зубастая няня». Вы автор идеи, генеральный продюсер. К чему нам готовиться? Что это вообще такое? Кто в нем задействован? Мы как бы немножечко знаем, но хотим узнать от первоисточника.
1: Знаете, вот прекрасная история «Зубастая няня», она возникла из мюзикла, который был поставлен в 2009 году. Музыку написал Артем Фадеев, брат Максима Фадеева. Играл главную роль Нона Гришаева, Игорь Верник. Совершенно прекрасная история, которая рассказывает о Казете, в прошлом певице, у которой семеро детей, семеро козлят, и они непростые. Их зовут Дора, Ре, Миня, Фаня, Ляля, Сима. И муж, козел Казанова, их оставил, поехал на гастроли, поэтому она одна трудится, а дети очень хотят консерваторию, но мама их не пускает, потому что музыка в семье приносит одни несчастья. И вот в этот сказочный город приезжает Волконский, капитан второго ранга, вегетарианец. И он влюбляется в Казетту. Ну и для того, чтобы завоевать сердце женщины, конечно же, это верный путь к ее детям. И становится зубастой няней.
2: Класс!
0: И в роли самой Казетты, насколько я помню, Пелагея.
1: В роли самой Казетты, да, вот в фильме, который мы уже сняли, Пелагея. Самое интересное, знаете, история создания этих козлят, потому что у меня школы в странах СНГ, вот как раз были еще в 2009 году, и очень с трудом идется история теории музыки. Вот кто музыкант, они себя прекрасно знают. Ноты запомнить очень сложно. На какой линейке, как что. И я решила им придумать какие-то смешные имена. Так и получилось. Дора, Ре, Мини, Фани, Ляли, Сима. И поэтому потом говорю, дети, давайте возьмем трезвучие. Дора, Мини, Соня. Это домисоль. Ну, а потом появилось их же семеро, значит, семеро козлят. Но вот так постепенно развилась эта прекраснейшая история.
0: Прекрасно. А есть ли дата уже точная, когда премьеру ждать?
1: Это вторая половина года, 27-го. 27-й год, вторая половина года.
0: Принято. Вчера, 1 октября, в рамках Московской недели моды состоялось грандиозное событие. Показ уникальных костюмов от Алены Ахмадулиной к этому фильму. И на подиум вышли как раз-таки главные герои Пелагея, Александр Рябинок, Кирилл Зайцев. Да. Ваши впечатления и как вообще пришла такая идея такой уникальной коллаборации, ну и насколько получилось сказочных персонажей, да, перенести на язык высокой моды?
1: Вы знаете, я всегда приглашаю свои проекты дизайнеров. Как в «Красной шапочке» я пригласила Игоря Гуляева, а здесь я решила, что Алена Ахмадулина, она очень хорошо ответит под вот эту такую, ну скажем так, русское фэнтези. Задача была из непростых, потому что у нас люди животные. Ну то есть как они должны быть? Рожки, ушки, копытца, хвостики, как они должны выглядеть? И вы знаете, мы очень долго, в течение там буквально 3 лет мы думали, как они, искали разные варианты, какие должны быть ушки, натуральные, ненатуральные. В итоге вместе с большой командой совершенно удивительных творческих людей мы пришли к тому, что мы взяли из животных птиц и, так сказать, больших животных, скажем так, волков и так далее, мы взяли форму, фактуру. Поэтому это, конечно, была особая история, но мы справились с ней. Я считаю, что это прямо реально революционный, очень удивительный такой технологичный прекрасный ход. Это прямо реально шикарный креатив. Они смотрятся очень красиво, очень фантазийно. И это, поверьте, очень глубокая, долгая работа над каждым персонажем.
2: Вот, ребят, стало еще интереснее, еще и с эстетической точки зрения.
0: Будем ждать премьеры в 27-м году. Фильм «Зубастая няня». Ну а сейчас послушаем хиты, проверенные временем, а после этого нашу гостью ждет игра «Фейк-контроль», где вы тоже можете поучаствовать. Звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: Контроль. Первые изменения.
1: Доброе утро, Саша и Рита на местах. И сегодня с нами человек, который знает толк в качественном шоу. Лина Арифуллина, продюсер, режиссер, мама фабрик. Там много чего еще интересного. Здравствуйте, Лина.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мама собаки и еще птиц. Мы за это время еще с этой стороны узнали, понимаешь?
1: Не менее важную информацию для нас. Ну что, а у нас на связи Мария, которая хочет поиграть в фейк-контроль. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте, Мария. Немножечко для всех расскажу правила. Значит, игра «Фейк-контроль». Мы берем факты или фейки. Ваша задача – угадать, где правда, а где ложь. А за это получаете призы.
1: Мария, готовы?
4: Готовы, да.
1: Ну, тогда начнем.
3: Погнали.
1: Итак, первый факт. Ну, давайте я почитаю. Лина Арифуллина является большим поклонником творчества режиссера Федерико Феллини. Правда или ложь?
4: Ну, вероятнее всего, что да, скорее всего, правда.
1: Принимаем. А как на самом деле?
2: Да, действительно. Потому что это прям мой один из настольных режиссеров. И в свое время, когда вот не было возможности посмотреть, как сейчас мы смотрим в любое время фильмы, я ходила в кинотеатр во время показа этого фильма буквально раз 7. Приходила домой, взяла сценарий и прям выписывала, как сделана раскадровка, та или иная сцена. Снова возвращалась в кинотеатр, опять возвращалась, опять писала. Но это, конечно, это шикарно для меня. Режиссер в то время прям для меня это такая... Это большая открытая книга.
1: Так,
3: супер. Так,
1: Мария,
3: идем.
1: Уже один балл есть дальше.
3: Идем далее. Образ сурового директора «Фабрики звезд» Лины Арифуллиной взяли как образец для ведущей в передаче «Самое слабое звено».
4: Вряд ли.
2: Но дело все в том, что я точно знаю, что как нужно одеться и как нужно выглядеть, черные очки и быть такой злой, похожий на Лину, это прям вопрос обсуждался.
1: Вот. И она говорила вам об этом?
2: Не, она говорила, руководители говорили.
1: Руководители
2: говорили. Да.
1: Видите, друзья, как вдохновляют на другие проекты еще такие образы. Круто.
3: Это была правда. Так, ну что же, третий вопрос. Мы попросим Лину рассказать о себе. Ну и, соответственно, правда это или нет?
2: Ну, то, что я являюсь педагогом по ораторскому искусству, да, абсолютно верно. Я это очень люблю, и я долгое время занималась с артистами, как с вокальными артистами. Потом переключилась на ведущих, а потом стала заниматься с политиками, с стартаперами, вообще с любыми людьми, предпринимателями, даже начинающими. И мне безумно нравится заниматься вот ими, с ораторским искусством. Точнее, такой, знаете, воспитание харизмы.
1: И вы занимаетесь лично с человеком, один на один, получается?
2: Я занимаюсь лично, я занимаюсь группами, я езжу по стране, у меня очень огромные тренинги с одной организацией, очень большой. Знаете, 120 городов я объездила в том году. И где это были стадионы по 6 тысяч человек.
3: И где-то вот 120 городов люди уже такие уверенные, стоят красиво, подают информацию.
1: Здесь
3: хорошо.
1: Была Арифуллина.
2: Да, это точно.
1: Ну, я думаю, что третий факт мы засчитаем Марии.
3: Ну что, у нас получается 2 из 3, вы чемпион, и у нас сертификат на 3000 рублей.
1: Поздравляю.
4: Спасибо вам.
2: Прекрасный подарок.
3: Да, вы молодец, спасибо большое.
2: Спасибо,
1: да, спасибо
2: большое.
1: За компанию. Друзья, сделаем небольшую паузу, а через несколько минут продолжим наш приятный утренний разговор с Линой Арифуллиной. Ну и вы тоже можете присылать свои вопросы в соцсетях RetroFM. Будем ждать.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
5: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
5: Целый месяц, 3 в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
8: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов-Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов – всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
17: Мы строим дом. Мы строим дом. Уютно жить. Вам будет в нем.
18: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега». 8 800 637 10.
19: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
20: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.

0: Классной пятницы всем, кто с первой сменой. Саша и Рита на местах, а помогает делать нам эту пятницу еще интереснее продюсер, режиссер, а когда-то главная гроза и помощник всех фабрикантов Лина Рифулина. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Мы знаем, что вы делали 15 сентября 2026 года. Мы за вами следили немножечко. Знаем, что состоялся финал масштабного проекта «Голос поэта» в колонном зале Дома Союзов в Москве. Известные исполнители, начинающие исполнители представляли знаменитые стихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках. Хочется поговорить об этом. Легко ли было вообще договориться? Кому пришла идея? Как пришла идея? Вот давайте об этом проекте поговорим.
3: Я, знаете, очень люблю всегда какие-то промежуточные жанры. И поэтому мне было интересно, как рэперы могли бы представить поэзию русского, то есть поэзию золотого и серебряного века. Конечно, это второй сезон. В первом сезоне Нилетто, Маригу, многие участвовали. И пока им звонила, с ними разговаривала, они, конечно, были очень удивлены. Но в качестве эксперимента решили попробовать. И, вы знаете, получилось просто потрясающе. Они, во-первых, многие даже, простите, не знали этих авторов. Бьянка не знала, что Некрасов может написать такое удивительное стихотворение. А Андрей Звонкий, у него была Зинаида Гиппиус. Он вообще для себя открыл этого поэтессу. И мне было очень приятно, что их фанаты, когда песни уже были представлены, тоже узнали этих поэтов. И на самом деле резонанс от этого проекта был очень высокий. Второй сезон, конечно, было легче, потому что уже желающих было очень много. Да. Очень многие хотели участвовать. Жанры были разные. Хип-хоп, альтернативный рок, романс. Все звучало абсолютно по-разному. Хороший проект, интересный. Плюс он сделан был не просто, он сделан с хорошим видео. На экране такое, знаете, мощное видео. То есть это как бы видео, это поэт. Такое мы кино прям сделали на экране. И что обратило внимание в этом году? Знаете, все-таки поэзия — это такая штука, которая, особенно вот поэты золотого и серебряного века, они

0: большие, учитывая то, что я в этом году перенесла это все в колонный зал, как бы тоже, знаете, для многих артистов они в колонном зале, даже не знали про этот зал.
1: Но вы осторожнее, а то вот так наших звезд перевоспитаете.
0: Слушайте, иногда нужна им пауза. Вы знаете, вот благодаря этому проекту очень многие на самом деле сказали огромное спасибо, даже просто то, что они остановились.
1: Переосмыслили,
0: соприкоснулись с другой поэзией, потому что вот очень многие говорили спасибо огромное. Будет третий сезон, прям немедленно придем, потому что в этом есть эксперимент. В этом есть то, что они со своими уже привычными стереотипами продвижения себя же самих, они раскрывали совершенно другие моменты, которые в себе не видели.
2: Ну что, на фабрику нам поздновато, а вот в колонный зал, возможно, записываемся заранее.
1: Друзья, сейчас послушаем новости, а затем продолжим наш приятный пятничный разговор с Линой Арифуллиной.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Мошенники в преддверии новогодних праздников запустили мессенджер-боты для подбора туров, генерируют предложения с платежными ссылками, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. По его словам, мошенники также создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха, глэмпингов с заманчивыми предложениями и призывом к срочной оплате. Кроме того, в группах, каналах, соцсетях и мессенджерах встречаются специальные предложения, где создается иллюзия закрытого сообщества с выгодными предложениями. Минтранс Ростовской области объявил закупку на проектирование западного обхода Новочеркасска. На работы выделено около 52 миллионов рублей. Итоги конкурса подведут 21 октября. Завершить проектирование планируют к декабрю следующего года. Обход протяженностью около 8 километров должен улучшить транспортную доступность с особой экономической зоной Ростовская, расположенной рядом с трассой М4 Дон, железной дорогой, аэропортом Платов и портами. Начальная точка трассы на отметке 2 километра автодороги в Аксайском районе, а конечная на пересечении с улицы Машиностроителей Новочеркасске. В городской поликлинике номер 1 Ростова завтра проведут акцию «Здоровая суббота», приуроченная ко дню пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Участники смогут получить консультацию врача-гериатра, посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе и занятия по суставной гимнастике. Специалисты расскажут, как поддерживать физическую активность, заботиться о здоровье суставов, сохранять хорошее самочувствие. Для участия необходима предварительная запись. Бюджет реконструкции ливневой канализации в первом бассейне Ростова увеличился на 6,5% и достиг 78 миллионов рублей. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. При этом причину удорожания проекта глава ведомства не уточнила. Работы стартовали в феврале с первоначальной сметы в 73,5 миллиарда рублей. Проект разделен на 5 этапов. В его рамках планируется возвести 2 очистных сооружения и 2 насосные станции, а также проложить 80 километров новых ливневых коллекторов. Модернизация системы должна полностью избавить от регулярных подтоплений Ливенцовку, а также улицы Малиновского, Даватор и Мадаяна. О курсе валют: доллар 83,25 рубля, 1 европейская валюта 94,53 рубля. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе утро, Саша и Рита на местах. Ну а красиво зафиналить эту пятницу нам помогает наша гостья Лина Арифуллина. Здравствуйте.
1: Добрый день. Доброе утро. Лина, короткий вопрос и такой же короткий ответ. Когда мы говорим «фабрика звезд», какие первые три имени приходят вам в голову? Кого угодно. Продюсеры, исполнители, гримеры, все, что хочется.
2: Ответ будет, точнее, очень странный.
0: Пожалуйста.
2: Просто «фабрика звезд», «фабрика звезд», «фабрика звезд».
1: Команда.
2: Да.
1: Вот так вот.
0: Принимается. Ну, а подробнее о команде этого, да что там говорить, суперпроекта в свое время мы обязательно поговорим через несколько минут, потому что нашу гостью еще ждет игра «Нейрохит». Намечается битва с искусственным интеллектом.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Реклама.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: косить лиловым глазом.
1: Мира.
2: Знаете, если бы не этот человек, очень многие в свое время, может быть, и попали на ТВ, но это было бы не так круто. Друзья, продюсер, режиссер и директор «Фабрики звезд» сразу нескольких частей Лина Арифуллина с нами сегодня. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Итак, в нейрохите у нас загадано «Ты исполнителя». Нейросетка абсолютно поменяла музыку песен, но есть ощущение, что этих исполнителей вы отлично знаете.
3: Ну, посмотрим.
4: Знаете, попробуем.
2: Может, даже воспитывали кого-то.
4: Кто знает, кто знает. Давайте попробуем первую песню.

0: Ее изумрудные брови колосятся под знаком Луны. И никто из победителей «Фабрики звезд» не приходит. Наверное, нужно было немножечко французского pronunciation добавить.
1: Ну, группа «Корни».
0: Ну, конечно, это группа «Корни».
1: Да, я, как бы я понимала, что похоже на них. Но так клево, конечно.
0: Интересная интерпретация, но тем не менее. «Корни» победили, мне кажется.
2: Да, у «Корней» классно.
1: Нет, это шикарная история, они просто супер.
0: Так, у нас есть второй нейрохит, давайте послушаем.

0: Это Полина Гагарина?
1: Это Полина Гагарина. Это победитель второй фабрики. Да-да-да.
0: Видите, надо дождаться припева, чтобы услышать знаменитые строчки, потому что я так понимаю, что не все знают запевы. Все ждут все время припевов для того, чтобы подпеть или потанцевать.
1: Ну вот в третьей песне припев, конечно, знают все. А вот насколько знаком будет куплет, и что же это за исполнитель или исполнительница?
2: Я всегда его слушала по понятным причинам. Ну, сейчас узнаем.

0: Книга как долго. Дубцова.
1: Есть! Еще до припева успели! Не-не-не, давайте нам образец из нулевых. Как там было в оригинале?
2: Чтоб страдать, так страдать.

0: спасибо большое и фабрикантам за эти крутейшие хиты, и нашей гости. Линия Арифульм, 3 из 3 получается.
1: Да!
0: О, ребята! Это победа абсолютная. Причем даже без припевов местами обошлись. Ох, красиво. Так, ну что, мы сейчас еще немного с вами музыку послушаем, а дальше устроим блиц для наших гостей. Не пропустить.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
1: Доброе утро от первой смены. Здесь Саша и Рита. И у нас в гостях человек, который знает толк в звездах и умеет создавать успешные проекты. Лина Арифуллина. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Так, ну блиц.
3: Блиц. Смотрите, все очень просто, но немножечко о правилах блица мучить не будем. Вот мясо, рыба. Мы задаем какие-то на выбор два понятия. Вы можете либо кратко отвечать, либо, если хотите, то свое мнение можете обосновывать.
1: Ну, давайте начнем с классического. Вы сова или жаворонок?
2: Я сова жаворонок.
3: Сходить в кино или в театр?
2: В кино.
1: Брюнеты или блондины?
2: Лысые.
3: Успех продюсера в гениальной интуиции или точном расчете?
2: Можно выбрать и то, и то. Ну, то и то, конечно. Потому что одно без другого не существует.
1: Ой, на всякий случай уточню. Собаки или кошки?
2: Собаки, 100%. Собаки, 100%.
3: Корни или фабрика?
2: Ой.
1: За святое.
2: Прям вопрос ужасный.
1: Сейчас тутси.
3: Юрц вспоминали.
1: Титова слышали.
2: Да нет, ну все, оба. Ну, я не могу, это сложно. Это прям правда сложно.
1: В семье добрая мама или суровый образ всегда со мной?
2: Добрая мама.
3: Год без музыки или год работы на новой фабрике звезд?
2: Ну, скорее все-таки на фабрике звезд.
1: Есть. Лучший отдых в горах или на море?
2: В горах.
3: Лично от меня вопрос. Чтобы стать звездой, больше нужна дисциплина или талант?
2: Воля.
3: Записали.
1: Один большой проект в год или много маленьких?
2: Ну, наверное, сейчас один большой проект в год.
3: Так, снять новое кино или запустить успешный ТВ-проект?
2: Новое кино.
3: Только хотела спросить, а в ТВ-проект возьмете? Но в кино нет, в кино стыдно как-то спрашивать.
1: Спасибо большое, наши гости, друзья. Мы сейчас послушаем музыку, а затем вернемся и продолжим общение с Линой Арифуллиной. Поговорим о проекте, который сегодня еще не упоминали.
4: Реклама.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: Когда

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Отличной пятницы всем, кто с первой смены. Встречаем этот день в очень теплой и приятной компании. Сегодня с нами продюсер Лина Арифуллина. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Есть еще один проект, про который мы еще не поговорили. Мы знаем, что в сентябре на Московской неделе моды прошел еще один важнейший финал. Международный конкурс молодых дизайнеров к 165-летию кутюрье Надежды Ламановой. Напомню, это легендарный российский и советский модельер, основоположница российской и советской моды 20 века. И до нас дошла информация, что вы готовите большой сериал о нашей русской Шанель. Расскажите все.
0: Или это будет фильм?
1: Вы знаете, мне очень нравятся вообще исторические личности. Я люблю изучать биографию, движение, мысль, как рождалось творчество. И у меня есть трилогия. Это Ламанова, Вера Мухина и Агния Барто. И вот Надежда Петровна Ламанова одна из первых, как раз потому, что у нее юбилей ближайший, 165 лет. И поскольку я продюсера не делаю только конкретные проекты, я создаю вселенную. И поэтому мы конкурс сделали. Пришло хорошее количество участников, и вот как раз показ, который был представлен в Манеже на Московской моде, был очень... говорил о том, что насколько интерес к Ламановой не иссяк. Ее все знают, что жутко приятно. Ну и, соответственно, мы готовим фильм, где расскажем один из эпизодов ее жизни, который для нее очень важен. Это то, что она осталась после революции в России и пробовала начать свою, собственно, новую судьбу. Вот в новой стране, скажем так.
0: Да, вот вы сказали трилогия, но именно акцент на женщинах, да, сильных личностях исторических. Пока про женщин снимайте.
1: Вы знаете, мне кажется, что всегда нужно делать то, что ты чувствуешь. Да, как бы. Наверное, мужчины я тоже неплохо чувствую. Делаю такой же исторический сериал на Первом канале, где у меня там есть исторические личности, начиная от Сталина и заканчивая Труманом и так далее. Но то, что я лучше знаю, я лучше чувствую, я их понимаю, потому что мне кажется, синхронно мы где-то с ними похожи. Абсолютно. Я как-то чувствую в каких-то их биографиях какие-то моменты, которые со мной понятны мне. И поэтому мне это очень удобно. И поэтому я и говорю их языком, как бы я транслирую то, что они чувствуют.
0: С удовольствием посмотрим. А премьера тоже когда ждать?
1: Премьера в следующем году.
0: Все, 27-й год будет очень урожайным, друзья. Ну и напоследок несколько приятных слов для наших слушателей, пожалуйста.
1: Но продолжить тему моды, знаете, как если бы не сказала эта женщина, сказала бы я это точно 100%. Как говорила Коко Шанель, люди, создающие легенду, сами по себе уже легенду. Поэтому создавайте легенду. Пусть она сейчас будет маленькой, пусть она сейчас будет такой робкой, но обязательно нужно это делать.
0: Вот с этим настроением мы и будем уходить на выходные. Благодаря нашей гости Лине Арифуллиной, сценаристу, педагогу, режиссеру, создателю и фильмов, и шоу, теперь еще и модных показов, как мы знаем.
2: И просто великолепной, сильной женщины, на которой очень хочется равняться. Спасибо вам большое.
0: Желаем
2: вам
0: удачи во всех проектах и во всех ваших все новых и новых профессиях.
1: Благодарю вас. Вам тоже всего самого хорошего.
2: Спасибо большое еще раз. Друзья, ну а мы с вами услышимся в понедельник. До встречи.
0: Пока.

0: Вы только посмотрите на нее. Ну, красота же. Ну, влюбляешься с первой секунды. Это я про пятницу, друзья. 11 часов в Москве. Дальше серьезные по делу. Дмитрий Королев, большой специалист в новостях. Сейчас все нам расскажет. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. В российской рекламе будут чаще показывать многодетные семьи. Законопроект ФАС поддержали в правительстве. Как пишут ведомости, требования касаются социальной рекламы. Если в ней показывают семью, предполагается изображать благополучных родителей минимум с тремя детьми. Предполагается, что нормы заработают с марта. Антимонопольщики уверены, что решение поможет популяризировать многодетность и семейные ценности. Ну а мошенники запустили фальшивые сервисы для подбора туров. Об этом рассказал вице-президент Союза туриндустрии Георгий Мохов. В мессенджерах появляются боты, которые спрашивают у пользователя бюджет и параметры отдыха, а затем формируют якобы подходящие предложения и присылают ссылку на оплату. Злоумышленники также создают поддельные сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов с привлекательными ценами и требованием срочно ввести деньги. В РСТ советуют перед оплатой проверять сайт, реквизиты компании и не переводить деньги по сомнительным ссылкам. Тем временем организованным туристам из России не угрожает крысиная лихорадка в Таиланде. Отдыхающие проживают в отелях и посещают только те места, которые соответствуют санитарным условиям. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров нашей страны. Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось об опасности распространения лихорадки в районе паводков в Бангкоке и на других территориях, которые пострадали от стихийного бедствия. Рособорнадзор сообщил об изменениях в ЕГЭ 27-го года. В частности, обновленные варианты по истории и математике будут содержать дополнительные задания. В ведомстве подчеркнули, что это не скажется на сложности экзамена. Для его сдачи достаточно освоить школьную программу. Базовые варианты по-прежнему будут включать в себя 21 задание. Время на выполнение ЕГЭ останется прежним – 235 минут на математику и 210 на историю. Средняя желаемая зарплата россиян выросла до 240 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. В начале года зарплатные ожидания увеличились на 12%. Больше всего хотели бы получать специалисты в сфере IT, интернета и телекома – почти 290 тысяч. В торговле и ритейле ожидания составляют около 276. Почти половина опрошенных надеется увеличить доход за счет повышения зарплат на нынешнем месте работы или готовы ради этого сменить работодателя. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. Пока все, а далее на ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Нет, вы только посмотрите, да что ж ты будешь делать? Ветры возвращаются. Хорошее настроение тоже возвращается. Пятница тоже. Вот нате вам, пожалуйста, в лучшем виде вернулась к нам с вами. Но гулялась где-то там, а мы даже и не спрашиваем где. И главное, вернулась. А мы же ее с распростертыми объятиями, искренне любя. Любовь — это, конечно, под музыку у нас с вами. Случается, случалось и будет случаться. В ближайшие минуты много моментов красивых, мелодичных. Лев Лещенко, Secret Service. И не только. Здесь на Retro FM. 11:20. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Большая девочка в большом мире. Немного не по-пятничному грустная, конечно. И не то, чтобы мы от этого чувствовали себя как-то неловко и неудобно. Мы, в конце концов, в любом случае выигрыши, потому что у нас есть красивая песня в итоге. Певица Эмилия, шведская, трек, который, кстати говоря, Big World, стал невероятно популярным в Китае в какой-то момент из-за простого и запоминающегося текста и ритма. Ее массово использовали в китайских школах и университетах как начальное пособие для изучения английского языка. Вот видите, сколько уже пользы от одной только песни. А вообще музыка, она волшебной силой обладает, особенно по пятницам. В ближайшее время Лос Дель Рио, кино, Шокинг Блю и много чего интересного здесь на Ретро FM. Кстати, забыл напомнить, что в субботу, то есть уже завтра в 13 часов, будет много рассказов про музыку интересных. На этот раз в программе Ю. Танцпол 80-х. В 13 часов по Москве встречаемся. Будет музыкально, будет интересно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно, северный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха около 16 градусов тепла.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00
9: для лиц старше 16 лет.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
12: Начиная новую жизнь.
11: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Ретро-ФМ.

0: Музыкальный дуэт из Испании «Los del Rio» и знаменитый хит «Макарена», мелодия которого родилась в 1992 году в Венесуэле, когда музыканты вдохновились выступлением местной танцовщицы фламенко Дианы. Изначально строчка звучала как «Диана, давай твоему телу радость», но позже имя заменили на «Макарену». Ну, такое бывает. Знаете, замена не только в футболе и в хоккее происходит. И только мы с вами такие верные себе. Не изменяем, слушаем классную музыку. Здесь на Retro FM до завершения этого часа Рикардо Фоли и кое-кто еще обязательно появится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
5: «Ретро-ФМ».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве полдень, пятница, 2 октября. Продолжается на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Власти усилят налоговый контроль за собственниками квартир, домов и земельных участков. Со следующего года Роскадастр будет получать до половины суммы от выявленных несоответствий. Сейчас налог на имущество рассчитывается Федеральной налоговой службой на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости. За основу берется кадастровая стоимость объекта. Роскадастр будет помогать регионам, муниципалитетам уточнять площадь, границы и другие характеристики объектов. Если в результате этой работы бюджет поступят дополнительные средства, Роскадастр сможет получить до 50% от этой суммы. В Ростове до 20 декабря ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в Дептрансе. С 7 октября по 20 декабря будут введены ограничения движения транспорта по улице 2 Пологой на участке от Полынной до строения 15 по улице 2 Пологой. С 8 октября ограничат движение транспорта пешеходов по переулку Энергетикова от дома номер 2 до проспекта Шолохова и по крайней правой полосе проспекта Шолохова в западном направлении возле строения номер 1. В Ростовской области появилась новая точка притяжения для любителей природы. В государственном природном заказнике Горненске открыли смотровую площадку, расположенную на участке Прохоровские скалы в Красносулинском районе. Об этом сообщили в правительстве региона. Заказник Горненский занимает 5 кластеров участка в общей площади около 8,5 тысяч гектаров. Здесь сочетаются степные каменистые ландшафты, живописные балки и долина реки Кондрючи. В Ростове впервые в истории Юга России пройдет суперфинал чемпионата в России по шахматам среди мужчин и женщин. 30 сентября состоялась торжественная церемония открытия, накануне были сыграны первые партии. Ростов в эти дни принимает всемирно известных гроссмейстеров самбо интеллектуального вида спорта. Общий призовой фонд суперфиналов составляет 11 миллионов рублей. Чемпион и чемпионка России получат по автомобилям. В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно, операции для них проходят без комиссии. О курсе валют: доллар 83 рубля 25 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 53 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, немножечко бомболео. Никто не против? Хотя, почему немножечко? Я вот сейчас задумался. Сегодня же пятница, так что давайте-ка, знаете что, берите кружку побольше, такую вот внушительную пятничного размерчика, и прямо, чтобы до краев. Бомболео, в конце концов, здоровье никому еще никогда не вредило. Даже если больше, чем обычно. Но стараемся в любом случае не расплескать, только если до краев не расплескиваем. Нам каждая капля бомболео важна. Все пригодится в хозяйстве в пятничном. Кто там следующий, кого не хочется расплескивать? Группа «Браво», певица «Мадонна». Будем наслаждаться уже в самое ближайшее время. Музыка лучшая в мире здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Плюс 16 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
6: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
1: «СК-10» представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
13: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784, 718-95-84.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
15: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
16: Высота Римстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота Римстрой».
17: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: певица Джанни, Джанна Нанини, и Машки, и Дашки, и Наташки, и Ленки, и Оксанки, и Ринки, и Светки, и вообще все остальные приличные люди тоже. Кстати, не только девчонки. Почему? И Машки, кстати, в переводе с итальянского вообще мужчиной переводится. Так что всех имея в виду, музыку классную и вообще настроение пятничное позитивное, давайте делить на всех. Тем более, что у нас настолько его много, хватит. На всю пятницу, на всех собравшихся. Каом очень скоро, Гарри Мур на подходе. Михаил Боярский тоже подключится буквально через пару минут. Прямо здесь, на Ретро-ФМ. Никуда ходить не надо, в Москве уже 12 часов и 36 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 16 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».

0: Ну да, ретро-ФМ.
1: Вижу, что ножички-то так подергиваются, правда? Но в хорошем смысле, в пятничном, пританцовывают, я имею в виду. Нет, не... все прилично. Каома, Ламбада здесь, на ретро-ФМ. Дальше, больше. Ну так мы устроены, уж извините. Так, можно, кстати, даже не извинять. За такой не извиняется, мне кажется. Пол Симон очень скоро. Арт Гарфанкель, Секрет. Секрет, посмотрите. Перешел на английский язык. Группа Секрет, имеется в виду. Тоже до завершения этого часа. Вот это сладостное «Домой» сейчас нам пропоет. 12 часов и 50 минут в Москве. Да, пятница продолжается на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Да, Ретро-ФМ. Да, самое классное, самое лучшее радио на свете. В Москве час дня, между прочим, пятница у нас. И актуальные новости прямо сейчас от Дмитрия Королева. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Восстановление устойчивых темпов роста экономики и обеспечение дальнейшего роста благосостояния граждан. Вице-премьер правительства Александр Новак озвучил приоритетные задачи российской власти. По его словам, для достижения цели планируется расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия для новых инвестиций. Новак также заявил, что уровень безработицы в России сохраняется на историческом минимуме, чуть более 2%. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в следующем году. Таким мнением поделился глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это технологически возможно и реализуемо. Напомню, цифровой рубль дополняет наличную и безналичную формы российской валюты. С сентября цифровой кошелек можно открыть в 12 крупнейших банках. Переводы цифровых рублей проходят без комиссии. Лимит составляет 300 тысяч рублей в месяц. В подмосковном Краснозаводске потушили пожар на территории химического предприятия. Угрозы для местных жителей нет. Об этом сообщил в РИО главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Как передает ТАСС, по его словам, специалисты круглосуточно контролируют состояние воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. На месте продолжает работать оперативный штаб и подразделение МЧС. Новые правила возврата ЖД-билетов введут в России с декабря. Сбор составит от 1 до 10% стоимости проездного документа вместо прежней единой суммы в 3 рубля 70 копеек. Об этом сообщает РЖД. Там уточнили, все будет зависеть от того, сколько времени остается до отправления поезда. Также при расчете сбора учитывается стоимость проездного документа без цены сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья. Этой ночью к МКС успешно пристыковался корабль «Crew Dragon» в составе экипажа наш Сергей Тетерятников. Для него это дебютный полет, а также двое американских астронавтов и канадец. Они уже перешли на станцию. В рамках долгосрочной миссии проведут биологические исследования, а также эксперименты по применению роботов в космосе. Также сейчас на станции еще трое наших космонавтов. Андрей Федяев, он должен вернуться на Землю в этом месяце, а также Анна Кикина и Петр Дубров. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83.25, евро 94 рубля 53 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вот Игорь Юрьевич, конечно, Николаев знает толк в музыке, само собой, и в правильном подборе названий песен, которых у него очень-очень много, все классные. Но вот встретили незнакомку, значит, потом, получается, выпили за любовь малинового вина, а потом мимо старой мельницы на такси, а там и до дельфина с русалкой уже рукой подать, получается. Ну, рукой или плавником, что у них там еще есть, у дельфинов и у русалок этих прекрасных. Скоро продолжим прикасаться к тому самому прекрасному, к музыке, прикасаться, обниматься как угодно. Впереди на Ретро FM группа Joy, No Doubt и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной пятницы.
1: Программа Ю с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит, расскажу уже завтра, в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Переменная облачность и плюс 17 в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
10: Начинаем новую жизнь.
9: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
13: Это новый вызов.
14: По субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
17: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
18: Без возрастных ограничений.
19: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем.
6: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Don't speak.
1: Красота, конечно. И не говори. Сколько там медляков на всей планете перетанцовано под эту музыку. Хотя, мне кажется, что там на планете? Где-нибудь в галактиках и измерениях каких-нибудь параллельных тоже нет-нет, да и да, какой-нибудь инопланетянин под группу No Doubt. Так, важная информация. Собрались, друзья. Шоу «Игра, дорогие гости». Хотелось бы не очень напомнить. Как всегда, каждое воскресенье в 13 часов по Москве Максим Ковалевский встречает знаменитый

0: знаменитостей. Ну и не просто встречает, там много чего происходит. А главное, задает он этим знаменитостям неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые, кстати говоря, присылаете вы, наши слушатели, на сайт Retro.fm. Это нужно делать. И если дорогой гость отвечает неверно, а такое случается регулярно, то можно заработать приличную сумму денег. Проверено на практике. В общем, согласитесь, что это довольно выгодно, между прочим. В это воскресенье в шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Так что такое пропускать нельзя. Встречайте и включайте Retro.fm в 13 часов. В воскресенье скучно точно не будет. Ну а вопрос, напомню, отправляйте на сайт retrofm.ru.
1: Retro.fm Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro.fm.
2: Переменная облачность и плюс 17 в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Retro.fm. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro.fm.
3: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит и заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Retro.fm.

0: 2 октября, пятница на календаре. Слушайте, а сколько сегодня праздников? Ничего себе, хочется сказать. Так, Всемирный день улыбки сегодня. Так, улыбаемся, но это мы завсегда рады. Праздник пледа. Всемирный день таблицы умножения. Так, умножаем наше хорошее настроение, естественно. День рождения электронной почты. Тоже 55 лет назад, кстати говоря, родилась. День путания следов в осеннем парке. Ну, там много же, очень много праздников. Всемирный, так, подождите, Международный день социального педагога. Вот такой есть. Все, кто причастен, тоже поздравляем. Вот если кого-то забыл... Вы знаете, для этого есть Феличита в эфире Ретро FM, кстати. Вот это что еще последнее? Всемирный день без алкоголя. Что-то не расслышал последнее. Может, неправильно прочитал что-то. Так, все, ищем поводы. И даже, мне кажется, тут искать не надо. Все есть уже. Свое добавляем. В Филичту обращаемся. Через 10 минут прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами до завтра, до субботы в 13 часов в программе «Ю». Будем разговаривать о танцевальной музыке 80-х годов. Все, пока. Счастливо.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Всем привет, друзья! Филичта на РТРФМ. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смски. Отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова РТРФМ. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Филичту, заполняете специальную форму. Ну и, конечно, у нас есть канал в Максе. Там уже выложено сообщение, под которым можно оставлять свои приветы и поздравления. Не забывайте их подписывать. Вообще везде не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы, ну и, собственно, кому адресовано сообщение. Это очень важно.

0: Большое семейство Глуховых и Бондарчук поздравляет Юлию Глухову с днем рождения, желает ей счастья, здоровья, семейного благополучия. Дочки, Алина и Диана передают привет Александру и Ирине, маме и папе. Поздравляют с началом отпуска, желают отличных выходных на даче, хорошей погоды, позитивного настроения. А Александр из Комсомольска-на-Амуре поздравляет дорогую подругу Юлию Нефедову с днем рождения, желает крепкого здоровья, счастья, успехов всего и побольше. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Елена поздравляет сотрудников Роскадастра Мариуполя с пятницей. Желает прекрасного настроения, солнечного дня. Работы поменьше, а зарплат побольше. Татьяна передает привет Диане, любимой дочке из Москвы. Поправляйся скорее и вперед на соревнования по плаванию. Татьяна, ну пожалейте ребенка. Ну, может, она хочет отдохнуть немножечко. Но мама неуклонна. Отправляйся, говорит, на соревнования, ты обязательно победишь. Ну и, наконец, Серега поздравляет дорогого друга Дмитрия Васильева с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Елизавета из Москвы передает привет подруге Алине Боевой из Новокузнецка. Желает успехов в учебе и терпения. Алексей Тюменев передает привет Евгении Шумской из Северно-Байкальска. Это республика Бурятия. Поздравляет с наступающим днем учителя. Оставайтесь такой же замечательной. Вот какое сообщение. Ну а Елена из Дмитрова передает привет своим любимым мужу Олегу и дочке Машеньке.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
2: «СК-10» представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
8: Застройщик ОЭЗ «СК-10 номер 9». Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОЭЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
16: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.

0: Абба Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Читаю ваше сообщение, ну, те, которые подписаны, естественно. Ирина из Москвы передает привет сотрудницам отдела назначения пенсии Наталье и Ирине. Пусть предстоящие выходные принесут большую порцию позитива, тепла и радости. И всем слушателям отличного настроения. Эдуард из Подольска, поселок Львовский город, передает привет Валентине Тигиной. Желаю ей красоты, пишет Эдуард, обаяния, любви, настроения. Пусть это золотая осень, а 2 октября особенно, подарит теплые впечатления, воспоминания и оставаться всегда такой же милой, привлекательной девчонкой. Ну а Лариса из Дивногорска, это Красноярский край, город на реке Енисей, передает привет своим любимым девчонкам Кате, Кристине и Сашеньке. Я вас всех очень сильно люблю. Сегодня такой чудесный солнечный день. Мы на даче. Завидуем, Ларис.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Анастасия передает привет Юляше своей радости. Хватит играть, пошли работать, пишет Настя из Абакана. Наталья передает привет своим любимым мужчинам, Сибирзяновым, Сергею и Тимуру. Они сейчас дома ждут меня с работы. Ну и, наконец, Ксю передает привет в Чечню, в Грозный, Умару и Рамзану. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
4: Начинаем новую жизнь.
3: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Наталья передает привет НПО «Алмаз», поздравляет своих коллег с пятницей, желает своему женскому коллективу процветать, блистать, трудиться на благо Родины. Тань, Юля, Аня, Наташ, держитесь, скоро домой. Сестренка Ириша из Москвы передает поздравления в город Талдом Московской области, семью Брюхановых, Константина и Ларису с янтарной свадьбы. Желаю взаимопонимания, благополучия, радости, удовольствия друг от друга. Коллеги из Уфы поздравляют Машеньку Давыдову из Ижевска с днем социальной педагога. Терпение, чуткости в ее нелегком труде, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Лена передает коллективу... Привет коллективу Бюро переводов «Академия красоты» из Одинцова. Напарница Сабинушки. Такое сообщение. Держись до конца рабочей недели. Совсем чуть-чуть мы справимся. И да, мы лучшие. Точно, Елена. Алексей Александров из Саратова поздравляет своего коллегу и земляка Юрия Зуева с днем рождения. Желает ему здоровья, отличного настроения и удачи. Ну а Вика и Елена поздравляют Илью, сильного и доброго, прекрасного мужа и заботливого папу, сыночка и дочки с 35-летием, с юбилеем. Будь крепок, здоровьем, силен, пусть тепло семейного очага и любовь близких согревает тебя повсюду.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск.

Крис Кельми завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Виктория из Мытищ поздравляет своих подруг и коллег Аню, Юлю, еще одну Юлю с наступающим Днем Учителя. Здоровья, позитива, понимания. Александр из Ленинградской области поздравляет любимую жену с годовщиной свадьбы, чтобы все удавалось в огороде и в новом парнике. Так, коллектив швейной фабрики из округа Гагарина поздравляет с днем рождения прекрасную женщину Ольгу Беляеву. Желает всего самого наилучшего, здоровья, счастья, благополучия. Ну, а Галина из Пятигорска, Ставропольский край, передает привет своей сестре Тасе, поздравляет с прошедшим праздником, желает плодотворной работы. На этом все, друзья. Завтра с 2 до 3, как всегда, ваши приветы и поздравления в филичите на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: В Москве 15.00 на Retro FM. Впереди Сиси Кетч, Игорь Саруханов и Secret Service. А прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Спрос на бензин в России был частично выше, чем в прошлом году из-за ажиотажа. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас ситуация меняется. Также, по его словам, около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Они социально ответственно сдерживают цены. В свою очередь, нефтяные компании принимают меры для обеспечения стабильной работы своих нефтеперерабатывающих заводов. Время стирается, а путь от Москвы до Минска займет всего около 2,5 часов. Сейчас это от 7 до 10. Добиться сокращения позволит высокоскоростная ЖД-магистраль. Об этом рассказал зампредседателя российского правительства Алексей Верчук. Он напомнил, меморандум по строительству ВСМ между столицами России и Беларуси был подписан в рамках заседания Совета министров союзного государства. Для поездки в Танзанию потребуется обязательная местная страховка. Ее ввели власти страны. Полис стоит $44 и действует до 92 дней. Он покрывает экстренную медицинскую помощь и эвакуацию. Как передает Интерфакс, оформить страховку можно заранее, онлайн или при въезде. Отмечается, из африканских стран россиян больше всего интересует именно Танзания. Туристы стали в 3 раза чаще искать билеты в этом направлении. Почти 2000 человек задержала французская полиция во время новых акций протеста школьников. С начала недели учащиеся лицеев по всей стране требуют от власти пересмотреть перегруженное расписание уроков, решить вопрос нехватки преподавателей и заняться другими проблемами, которые накопились в сфере образования. Президент Франции Эммануэль Макрон признал проблемы в системе образования и пообещал их решить. Русский язык вошел в программу средних школ в Центральноафриканской Республике. Об этом заявили в Россотрудничестве. Там уточнили, постановление было подписано в конце сентября. Но вскоре заговорят на русском и бразильцы. По сообщению Минпросвещения, об этом договорились представители профильных ведомств 2 стран. Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил масштабный план продвижения русского языка в мире. И о валюте на эту пятницу: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. Пока все, а далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, я бы посоветовал главному герою этой песни четко узнать, кто она такая для него. И тогда, глядишь, скажет синеглазая все, что нужно. 15 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Пэтти Райан.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Переменная облачность и плюс 17 в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Алло, теща, привет. Как кто?
8: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир. Возрастное ограничение 6+.
10: ООКСИ.РУ. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784. 718-95-84.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Ретро-ФМ.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: Между прочим, даже врачи рекомендуют бороться с осенней хандрой и депрессией с помощью активных физических действий, друзья. А лучшие физические действия, как известно, танцы. Танцуем с любимой музыкой уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Ace of Base, Владимир Пресняков и Бонни М. В Москве 15 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Переменная облачность и плюс 17 в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для...

0: Любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: опытом понимаешь, что лучшие знаки внимания — это денежные знаки. Ну, впрочем, музыкальные тоже совсем неплохи. Ace of Base — знак на Ретро-ФМ в 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группа «Аха» и песни из фильма и служебный роман.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны — это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Тере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Горсовскар.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: В Москве 16.00 на Retro FM. Впереди лучшие любимые Ингрид, группа Ариэль и Сандра. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что рынок дизельного топлива в России сбалансирован и топлива достаточно. Он отметил, что несмотря на продление запрета на экспорт дизеля на октябрь, власти будут мониторить ситуацию и в случае перепроизводства рассмотрят вопрос о частичном открытии экспорта. Напомню, что летом правительство приняло ряд мер, включая запрет экспорта бензина и дизеля, а также налоговые стимулы для импорта и роста производства. Предложения России по формулировкам о поставках продовольствия учли на министерском совещании G20 по торговле и экономическому развитию. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Участники встречи согласились осудить использование торговли продовольствием как инструмент для решения политических задач. При этом в понятие торговли включили не только продукты питания, но и удобрения, химикаты, семена и другую продукцию. Совещание прошло сегодня в Милуоки. ФАС мониторит цены на рыбу в России и оперативно примет меры в случае выявления их необоснованного роста. Ранее некоторые СМИ писали о росте цен на красную рыбу. По данным Нацрыбресурса, на 28 сентября цена на нерку составляет более 1000 рублей за килограмм, на киту 800 рублей, на горбушу от 650 до 700. В службе напомнили, что с 1 марта этого года правительство ввело обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией объемом более 10 тонн. Это позволяет формировать прозрачное ценообразование и снижать риски спекуляций. Сегодня в России отмечается День среднего профессионального образования. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российская система профобразования является одной из лучших в мире, а каждый, поступивший в колледж или техникум, имеет возможности для самореализации. По его словам, флагманский проект «Профессионалитет» служит стимулом для развития всей системы среднего профессионального образования. И сегодня школьники хотят получать востребованные рабочие специальности и хороший уровень зарплаты после окончания колледжа. И российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине. Во втором круге он обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5-6-3. В 1/4 финала Хачанов встретится с Хубертом Хуркачем. Также на турнире выступают Андрей Рублев и Роман Сафиулин, которые завтра сыграют друг с другом за выход в четвертьфинал. А Данил Медведев в первом круге встретится с испанцем Пабло Карене Бусто. Турнир в Пекине с призовым фондом более 4 миллионов долларов завершится 6 октября. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар 83 рубля и 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

как и модно, танцуют пары.

0: Ну, его секрет очень прост. Музыку нужно писать не длинную и очень ритмичную. Это Herbie Hancock на RetroFM в 16:20. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Глория Гейнер, Мурат Насыров и Крис Норман.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу уже завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Переменная облачность и плюс 17 в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
11: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
12: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские». Донские легенды. Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
18: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
19: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.

0: Сегодня уже пятница, друзья, а значит, пора начинать думать над планами на выходные. Не забудьте вы в свои планы внести важный пункт прослушивания шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Как всегда, каждое воскресенье в час дня Максим встречает знаменитости и задает им неожиданные каверзные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если «Дорогой гость» отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. Кстати, в это воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Не пропустите. Включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет. Ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Переменная облачность и плюс 17 в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» – воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40

0: городов присутствия онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро-ФМ.

0: Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына, ну и все остальное, что скажет жена. Ну, по крайней мере, моя жена считает именно так, друзья. Это Bad Boys Blue про прекрасную юную девушку. Нам спели в 16:49. Ну, а я должен сказать вам до понедельника, потому что моя смена на сегодня заканчивается. Далее на RetroFM встречаете Олега Орлова уже в следующем часе. Ну, а до конца этого часа здесь Бонни М и бит-квартет Секрет.
1: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
5: Radio Hub. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вечер пятницы продолжает приближать нас к первым октябрьским выходным 17:00 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Мошеннические письма все чаще выглядят как настоящие сообщения от банков и различных сервисов. Как пишет «Известия», в первую очередь стоит проверить адрес отправителя и ссылку в сообщении. Насторожить должна и просьба срочно подтвердить вход, перейти по ссылке или избежать якобы скорой блокировки аккаунта. Эксперты советуют в таких случаях не торопиться. Если сообщение пришло якобы от банка, лучше самостоятельно открыть его. Официальное приложение или сайт. А неожиданные файлы и вложения не стоит открывать, пока вы не убедились, кто именно их отправил. Во всех муниципалитетах Ростовской области завершился купальный сезон. Об этом сообщил зам главы региона Сергей Бодряков. В этом году в регионе работали 82 пляжа, в том числе 15 детских. За безопасностью следили более 1500 спасателей. Водоемы и пляжи патрулировали ежедневно. Отдыхающим напоминали о правилах безопасности на воде, нарушители привлекали к ответственности. В трех районах Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Речь идет о Орловском, Зимовниковском, Дубовском районах. В МЧС напоминают о необходимости не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки, проверять проводку электроприборы дома. Донские ученые разработали новую программу для борьбы за мором рыбы в Азовском море. Об этом ТАСС рассказал руководитель Центра комплексной оценки экологической безопасности и качества минеральных водных ресурсов Ростовской области Ирина Ткачева. В частности, система позволит заранее поставить рыбоводческие предприятия в известность о приближающемся заморном периоде, что позволит сократить гибель рыбы на 30%. Предприятия, в свою очередь, подготовятся к вылову в других зонах. Проблемы с памятью не всегда говорят о заболевании. Забывчивость может возникать из-за переутомления, недосыпа, хронического стресса и привычки постоянно переключаться между несколькими задачами. Об этом News.ru рассказал преподаватель Государственного университета просвещения Александр Калюжин. Для профилактики он советует наладить сон, снизить информационную нагрузку и по возможности отказаться от постоянной многозадачности. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыкальный привет всем, кто с интересом смотрит на ночное небо, ищет путеводную звезду, указывающую верное направление, падающую звезду, чтобы успеть загадать желание, или просто наслаждается видами звезд, которыми усыпан небосклон. И на нашем музыкальном небосклоне продолжают сверкать настоящие суперзвезды. Через 3 минуты нам на Retro FM споют Юрий Антонов и Ким Уайлд. А за эту песню спасибо группе «Мираж». Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного пятничного вечера. Столица 17:20.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 15 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
5: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Ретро-ФМ.

0: Для кого-то одиночество – наказание, для кого-то – награда. Кто уже устал от коллег, рабочей, офисной суеты, возрадуйтесь. Вечер пятницы вот-вот избавит вас от всего этого. Да, и улыбайтесь, друзья, ведь сегодня Всемирный день улыбки. Уверен, многие поклонники танцевальной музыки 80-х годов улыбнутся, когда узнают, что завтрашний выпуск программы «Ю» будет посвящен хитам дискотек тех лет. Напомню, что каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха наших любимых музыкантов, ставит всем известные хиты и иногда даже уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» завтра на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 15 облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325 619 656 837.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как шутят умудренные жизненным опытом люди, если сторониться всех неприятностей, можно пройти мимо всех удовольствий. А поскольку все возможные неприятности, что поджидали нас на минувшей рабочей неделе, уже практически позади, не откажите себе в удовольствии провести вечер пятницы под отличную музыку. О том, что наша жизнь прекрасна, напоминает группа Ace of Base на Retro FM в 17.47 по Москве. Меня зовут Олег Орлов, всем доброго вечера. Еще немного классной музыки до конца этого часа нам подарит Абба и Дубы-колдуны.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам. В городе и на трассе.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
13: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
18: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
19: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
20: Retro FM. Сюда, наш сайт retrofm.ru.
21: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
22: 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: 6 вечера в столице. В начале нового часа у нас на ретро-ФМ песни с Кавказской пленницы группа Bad Boys Blue.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. На российском рынке бензина сохраняется небольшой дефицит, однако ажиотажного спроса сейчас нет. Об этом пишут ведомости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, власти помогают регионам, где возникают перебои с поставками, обеспечивая топливом заправки и нефтебазы. Новак отметил, что летом спрос на бензин был выше обычного, в том числе из-за того, что часть автомобилистов старалась покупать топливо впрок. Сейчас такой ситуации уже нет. Средняя зарплата в Ростовской области по итогам текущего года, по оценке властей, составит 77 900 рублей, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Такой прогноз содержится в распоряжении регионального правительства, которое подписал губернатор Юрий Слюсарь. В первом полугодии зарплаты росли заметно быстрее. С января по июнь средний размер вырос на 13,9% до 76 600 рублей. Часть прибавки также съедает инфляция. Сезон фонтана в Ростове-на-Дону подошел к концу. Городские водные сооружения с октября отключены до наступления тепла. Сейчас главная задача коммунальных служб – провести консервацию объектов, чтобы надежно защитить оборудование от зимних морозов. Этим летом в Ростове работало более 20 фонтанов. До 4 октября сотрудники госавтоинспекции Ростовской области будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Рейды запланированы по всей территории области. Особое внимание уделят водителям с признаками опьянения, а также машинам, у которых светопропускаемость стекол не соответствует нормам. Жители региона просят соблюдать ПДД, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, быть внимательнее на дорогах. Красная икра к Новому году может подорожать более чем вдвое. Такой прогноз приводит газета «Ру» со ссылкой на председателя правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентина Балашова. По его оценке, причина – слабый вылов дикого лосося. Вместо прогнозных 250 тысяч тонн добыто около 100 тысяч. Из-за дефицита предложения икры на внутреннем рынке может сократиться примерно вдвое. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

отвертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: пятницу дела наши, как правило, идут хорошо. Многим даже не важно, куда идут. Главное, что мы идем в сторону выходных. В припрыжку, под хорошую музыку, что дарит нам ретро-ФМ. Все-таки для тех, кому важно географическое направление, вот только что посмотрели в сторону Франции. Благодаря этой песне Мэгги Рейли. 18.19, точное московское, вы слушаете Ретро-ФМ, далее в нашем эфире Катя Лели и группа Скорпионс. Меня зовут Олег Орлов, доброго вечера!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комеди-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Плюс 13 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
7: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: «СК-10». Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
17: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.

0: Кто-то пошутил, что пятница не просто так придумана, а для того, чтобы нейтрализовать неприятное послевкусие понедельника. Ну, с такой музыкой, почти что праздничной, это получается здорово. Правильно говорят, что пятница, может, и не самый большой праздник, зато самый постоянный. 18.35 в столице. Далее над нашим пятничным настроением поработают на Ретро-ФМ и тайп, и поющие гитары.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 13 облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертебронефрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасонарных современного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертебро-неврология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325-619-656-837.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 60.

0: Секрет женского счастья прост. Как говорят сами женщины, заботливый мужчина, желательно красавчик, ну, как герой этой песни. Парочка бриллиантов, новые туфли, красивый маникюр, лучшая подруга рядом, которая тебе хоть чуть-чуть, но завидует. Майкл Джексон на Ретро-ФМ, 18.49, время московское. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. До конца этого часа еще послушаем Роя Орбисона и Михаила Муромова.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 19.00. Наталья Ветлинская и Сиси Кетч готовы встретить нас в начале нового часа на Ретро-ФМ. Ну а последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В МВД предложили увеличить максимальный штраф за неисполнение обязанностей поручителя в уголовном деле до 33 тысяч рублей. Это более чем втрое по сравнению с нынешними 10 тысячами. Одна из главных причин таких предложений – инфляция. В пояснительной записке указано, что нынешние размеры штрафов не менялись с 2008 года, из-за чего они перестали выполнять профилактическую функцию и суды стали реже применять эти нормы. В МВД считают, что более высокие штрафы повысят ответственность поручителей и других участников процесса. В РЖД сообщили, что с 1 декабря сбор за возврат билета на поезда дальнего следования составит от 1 до 10% от стоимости вместо прежнего единого. Его размер будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу. 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 и 10% за 9 и менее суток. В компании пояснили, что чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет. Роспотребнадзор сообщил, что с начала этого года предотвращено более 65 миллионов попыток продажи упакованной воды с отклонениями от установленных требований. С января по август этого года в оборот введено 10,7 миллиардов литров упакованной воды, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на отечественную продукцию пришлось 98,4% объема, а дистанционные продажи выросли почти на 92%. Разрешительный режим позволяет проверять маркировку упакованной воды на кассе и блокировать продажу продукции с нарушениями. В Российском Союзе туриндустрии предупредили, что перед новогодними праздниками мошенники начали использовать в мессенджерах боты для подбора туров, через которые предлагают оплатить несуществующие поездки. Такие боты сначала собирают информацию о потенциальном клиенте, в том числе с помощью опросов о бюджете на отдых, затем формируют персональное предложение и направляют платежную ссылку. Кроме того, злоумышленники создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов с привлекательными предложениями и призывают срочно внести оплату. И болгарский шахматист Волин Дюльгеров обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, после чего устроил эмоциональное празднование. Сразу после окончания партии он разорвал на себе футболку, снял штаны и начал громко кричать, отмечая победу. Видео с трансляцией опубликовала платформа chess.com. Карлсен играл белыми и признал поражение на 21-м ходу, а команда болгарского шахматиста Nine Z Team по итогам соревнований заняла первое место при призовом фонде турнира в 25 тысяч долларов. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 48 копеек. Евро 94 рубля и 32 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полстакана у оптимистов. Это вопрос о том, чей стакан наполовину пуст, а чей наполовину полон. Как бы то ни было, нам, оптимистам и реалистам, настроение добавляет наличие пятницы на календаре и любимая музыка, что звучит здесь, на Ретро-ФМ. Это «Экзотик Поп» дает Кармен. Далее будем подпевать, причем с большим удовольствием, в группе «Комбинация» и Стиви Вандеру в столице 19.20. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте!
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу уже завтра, в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 8 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
11: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
12: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90. 12+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Отличный повод погреться в ритме танца, подвигаться под эту песню, подражая заводному Мику Джаггеру, лидеру группы Rolling Stones, которого как раз и упоминают Maroon 5 и Кристина Агилера. Кстати, друзья, товарищи, горожане, не кажется ли вам, что пора уже отопление включать? А то народ уже кое-где шутит, типа в варежках и шапке спать придется лечь, а в деревне люди затопили печь. Ну, октябрь как-никак на календаре. Продолжаем радоваться осени под музыку Ретро-ФМ и радоваться первым октябрьским выходным, которые уже фактически наступили и которые будут наполнены на Ретро-ФМ очень интересными событиями. Например, шоу-игра «Дорогие гости». Каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитости и задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, наши дорогие слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, вы можете заработать приличную сумму денег. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Включайте Ретро-ФМ в это воскресенье в 13:00. Скучно не будет. А ваши вопросы мы принимаем на нашем сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 8 градусов, днем до плюс 15.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.

0: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Ретро-ФМ».

0: I love to hate you. Музыкальная история о том, что мы можем любить, ненавидя, или ненавидеть, любя. Кстати, в немецком языке есть слово «Hassliebe», которое переводится примерно как «чувство, колеблющееся между любовью и ненавистью», и описывает противоречивые отношения или сильные эмоции, когда человек одновременно и притягивает, и отталкивает. Всего одно слово. А группа «Erasure» посвятила этому чувству целую песню. Ее как раз и слушает на Retro FM в 19:49 по московскому времени. Я Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 вечера в Москве. Совсем скоро подпоем Михаилу Боярскому и станцуем «Лунную Калимбу» на Ретро-ФМ. Информационные итоги пятницы прямо сейчас подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации заявил, что правительство рассматривает возможность переноса сроков модернизации НПЗ при необходимости. Однако сейчас наиболее актуальной задачей является восстановление заводов и оборудования. По его словам, Минэнерго с другими ведомствами прорабатывает решения по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, которые по объективным причинам не укладываются в график соглашений по модернизации, подписанных с Минэнерго и ФАС. Им обязательно дадут возможность перенести срок и завершить работу. Лидеры стран Большой Семерки по итогам видеоконференции потребовали немедленно и полностью восстановить свободу судоходства через Ормузский пролив. Они осудили продолжающиеся атаки Ирана на соседние страны, обвинили Тегеран в нарушении международной торговли, энергетической безопасности и мировой экономики, а также договорились координировать действия для стабилизации энергетических рынков. Напомню, ранее глава МИД Ирана сообщил, что страна направила в США 7-дневный план по возобновлению движения судов через пролив и ждет окончательный ответ, а пролив будет открыт только при соблюдении необходимых условий. Аудитория мессенджера Max превысила 90 миллионов активных пользователей в день. С момента запуска приложения установили более 140 миллионов человек, включая пользователей на пространстве СНГ. Ежедневно пользователи отправляют свыше почти 2 миллиардов сообщений и совершают около 34 миллионов звонков. Количество приватных и публичных каналов превысило 15 миллионов, а общая аудитория подписчиков достигла 570 миллионов. Зарубежная аудитория превысила 11,5 миллионов человек. Лидерами по регистрации стал Узбекистан. В топ-5 также вошли Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Более 60% россиян считают, что искусственный интеллект стоит изучать в рамках школьной программы, причем 28% выступают за введение отдельного предмета по работе с нейросетями, 36% за отдельные уроки или модули в рамках существующих дисциплин, на порядка 12% респондентов считают, что знакомиться с возможностями и школьникам лучше самостоятельно в свободное время, а начинать, по мнению большинства, можно уже в средней школе, 26% называют пятый класс. И Арнольд Шварценеггер помог одной из компаний утилизировать старых роботов модели F-02. Он отправил их в доменную печь как Т-800 в финале фильма «Терминатор 2». В видеоролике он заставляет одного робота спуститься в печь на цепи, а остальные сами прыгают в расплавленный металл, пока актер одобрительно показывает большой палец и произносит культовую фразу «Аста ла виста». В компании объяснили, что разбирать роботов по частям было бы слишком долго и могло задержать разработку модели F-04, а часть запатентованных компонентов нужно было уничтожить. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если за вашим окном нудный дождь, на который жалуются герои этой песни, смывает накопившуюся осеннюю городскую пыль, а заодно и остатки желания идти на работу, это нормально. Это даже полезно и улицам, которые становятся чище, да и вам, если завтра на работу идти не нужно. Настраивайтесь на приятный отдых под музыку Retro FM. Это группа Silent Circle. Далее у нас группа Браво и Майкл Джексон. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. 19 минут 9 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
2: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо.
8: Шери-шери.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: RetroFM.

0: Обыкновенная история Рикардо Фолли, песня, с которой певец одержал победу на фестивале в Сан-Ремо в 1982 году. А сколько интересных историй, повседневных и эксклюзивных, можно узнать из программы «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а иногда и уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Завтрашний выпуск программы «Ю» будет посвящен музыке, которая звучала на танцполах 80-х годов. Не пропустите, будет очень интересно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 8 градусов, днем до плюс 15.
2: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена.
6: Реклама.
7: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
8: Начинаем новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
11: Битва поколений.
10: Это новый вызов.
12: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Как грустно шутят некоторые соотечественники, жизнь – это попытки похудеть и выучить английский. Ну, с английским, если что, могут помочь некоторые любимые артисты. Их лучшие песни, как группа Crowded House, например, чья просто шикарная песня звучит сейчас в нашем эфире. А привести вес в норму помогают очень хорошо вечерние танцы. Без 10:09 в Москве, с 21:00 до полуночи отдохнем в движении на вечеринке Ретро-ФМ. Встречайте Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения, хороших выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Интернет-поток. Retro-FM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90. 12+.

получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Вот и даже такую жирную музыкальную точку поставили после, казалось бы, безапелляционного утверждения. Но нет, друзья, мы на Retro FM, например, всегда стремимся к лучшему. Вот потому-то и уникальный микс изо дня в день так радует всех, кто настроен на вечеринку Retro FM. Прямо как вы сейчас, а значит, без порции диска удовольствия не останетесь точно. Всем пламенный привет, я Руслан Романов. Танцую вместе с вами до самой полуночи, а в Москве 21:19.
1: Реклама.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начинаем новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 8 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: откровенно говоря, не такие уж и длинные, долгие ночи у тех, кто регулярно настроен на вечеринку Ретро-ФМ, ведь мы обычно раньше полуночи-то и не расходимся. Хотя, конечно, все зависит и от времени утреннего подъема в том числе. Надеюсь, что уж завтра-то вы точно сможете позволить себе полноценно выспаться, отдохнуть и максимально приятно провести наступающий уикенд. А пока же продолжаем к нему готовиться под лучшую танцевальную музыку на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Строчки, которые вы давно знаете наизусть, мелодии, без которых многие себя уже просто не представляют. Все это и многое другое здесь, на вечеринке RetroFM, которая неизменно появляется в эфире с 21 часа до полуночи каждый день недели. Ну а уж в пятницу-то без танцев, скорее всего, не обойтись, так что это вы удачно зашли. 22:20 в Москве. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу уже завтра, в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Классический европоп, если так можно выразиться, демонстрирует нам группа «А ля карт», которую в теории вы могли бы спутать с другим коллективом аналогичного формата. Но знатоки-то точно не ошиблись, услышав этот романтичный призыв «Ring me, honey», что означает «позвони мне, милый», ну или «милая, быть может». Если вдруг вы не могли решиться на аналогичное действие, то вот он, вероятно, самый верный знак. Пора звонить.

0: Вот тут и станцевать хочется, и спеть, и все сразу. Тем более, что вариант на родном языке вы наверняка слышали, а значит, можно использовать его по прямому назначению. Ну, а оригинал же на вечеринке Retro FM представляет нам дуэт «Антик». 22:49 в Москве.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Дабуди, дабудай, танцуй, не скучай. Один из тех самых треков, которые в финале трудовой недели создают нужную атмосферу без необходимости задумываться о чем-либо, обеспечивая нас жарким ритмом и возможностью просто от души потанцевать. Всем отличного настроения желаю и самой позитивной пятницы. Я, Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Retro FM. Третий раунд танцевального супермикса в эфире 23:20 в Москве.

Американская певица и актриса Эрта Кит дебютировала как вокалистка еще в начале 50-х годов 20-го столетия. Ну а первые съемки в кино состоялись у нее еще раньше. И вот вплоть до 10-х годов уже нынешнего века ее и диско, и фильмография пополнялись новыми проектами и ролями. Таким образом, это не что иное, как пример невероятной работоспособности и трудолюбия продолжительностью в более чем полвека. Да уж.

Мы тревожиться уж точно не будем. Пусть улетают и никогда больше не возвращаются. Спокойствие и умиротворение, позитива или ярких эмоций, кому что нужнее, желаю я всем слушателям Ретро-ФМ на наступающих выходных и вообще. Руслан Романов был с вами. Отдохните как следует и снова настраивайтесь на лучшую музыку нескольких десятилетий. Далее встречайте Дмитрия Майорова ровно в полночь на Ретро-ФМ.

потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа сквозь

Как в некоторых случаях бывает, ждешь официальной команды. Но как Пола Абдул последние 3 минуты настойчиво просила, скажи мне прямо. У нас и без слов все понятно. Отдыхаем, пока отдыхается. Актуально официальные выходные. Точно за такое развитие событий. В столице уже 20 минут первого. Кто куда? Лев Лещенко и Скорпионс точно уверенно приближаются к нам на Ретро FM. Скоро их услышим. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют и отличных выходных.

не откладывай на завтра, то, что можно вообще не делать. Не расходуем свой ресурс на что-то неважное. Gypsy Kings с 87-го года, с момента выхода этой вещицы. Ну, за такое свободное, ненапряжное времяпрепровождение. Можно сказать, герои для подражания. На ближайшие пару дней можно вдохновиться на подобное. В столице 0 часов 36 минут. На Ретро FM скоро услышим одни из хитов от Art Company и Жень Белов.

Вроде не голубых кровей, но точно не абы кто. И тайп на РФМ. Отдыхаем с вами, как нравится, и с теми, кто нравится. Музыкально явно. До финала этого часа успеем музыкально пересечься с Каумой и веселыми ребятами. В столице 0 часов 49 минут.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: I feel без love. Если в разговорной речи не чувствуется, не ощущаются какие-то ошибки, то с текстом, конечно, другая история. На одну возможную ошибку скоро станет меньше, потому что специалисты говорят, в русском языке рождается новый союз «то, что». Пока он считается ошибкой, но в будущем может стать допустимым. И это не катастрофа, это не криминал, не деградация языка, это просто смена нормы, говорят специалисты. Такие в целом новости. Держу, как говорится, в курсе. В столице 1:20, на Ретро-ФМ скоро отметится Ричард Маркс и Леонид Агуть.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, 1:00.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Постояли, посидим. Посидели, полежим. Принимаем только приятные выходные, комфортные позы, что ли. Отдыхаем и проводим время, как всегда, музыкально. Не скучно вместе. Скоро нас музыкально поддержат команды Bad Boys Blue и Секрет на Retro FM в столице час 35.

Точная столичная, час 49, где-то уже значительно в выходном плане освоили субботу. Ну и ладно, мы не спешим, смакуем. Скоро к нам на Retro FM потянется Майкл Джексон. Всем отличной, нескучной субботы.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: Вы только посмотрите, только послушайте. Ходят легенды, что лишь благодаря студенту по обмену, который привез пластинку Roxette с этой истории из Швеции в Америку, Roxette стали очень популярны за пределами Европы. Узнали, что такое мировой успех. Правда это или нет? Ну, Roxette точно достойны играть везде и всюду. В столице 2 часа 20 минут. На RetroFM как минимум далее отметится Рики Мартин.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно?

зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

На Ретро-ФМ, Modern Talking, образца 86-го года. Расклеились тогда немного ребята. Была необходима помощь, но не прямо квалифицированного специалиста, доктора, любимого человека, который способен склеить разбитое сердце и вернуть радость жизни. Ну, в целом, давайте как не унываем, отдыхаем. Пока отдыхается, ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ команды кино. В столице 2 часа, практически 36 минут.

Забыто. Альбом Ice of Base этой заглавной песни в их родной Швеции встретили прохладно, а критики отзывались о пластинке прям пренебрежительно и награждали антипремию. И где теперь эти критики? А где Ice of Base? Просто риторически. Столица 2 часа 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ еще успеем услышать Альфа Виль и Михаила Боярского.